0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Джем-ФМ.
3: Здравствуйте. Банк России порекомендовал банкам повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денег. Данную меру предлагают рассматривать в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также другим противозаконным действиям. В пресс-релизе регулятора сказано, что предложение касается ежедневного анализа операций клиентов. Обращать внимание необходимо на признаки, которые сформулированы для операций и физлиц, а также для компаний. Наличие одного из признаков будет указывать на подозрительность операции, подчеркнули в ЦБ. Светящийся трамвай производства компании «Синара» сменил маршрут. Как пишет портал Е1, состав на этой неделе передислоцировали в Северное трамвайное депо. Сегодня, 22 мая, трамвай вышел на маршрут номер 8, который соединяет Уралмаш и ЖБИ. В начале недели именно на этом маршруте происходила техническая обкатка состава. До сих пор светящийся трамвай перевозил пассажиров на маршруте номер 18, проходящем через центр. Лесной пожар в Ивдельском районе Свердловской области тушат с помощью двух вертолетов. Как пишет агентство ЯАН, Уральская авиабаза усилила группировку, которая работает в зоне возгорания. С утра пятницы к работам по тушению приступит еще один Ми-8. Распоряжение об этом дал губернатор Денис Паслер. Глава Свердловского Минприроды Денис Мамонтов заявил, что пожар не угрожает жилым территориям. Однако ситуацию осложняет ветреная и сухая погода. Возгорание действовало на 130 гектарах, теперь его площадь возросла до 800. Российские суды стали чаще отказывать в списании долгов при банкротстве. Как пишут «Известия», теперь в процессе начали оценивать добросовестность должника. Честным заемщикам долги прощают, а тем, кто скрывал имущество, отказывают, если заявитель набирал кредиты, не собираясь их возвращать или создавал фиктивную задолженность перед родственниками. При этом, как поясняет издание, отказ в списании долга носит необратимый характер. Россиян, доживших до любого юбилея брака, предложили премировать за каждый такой юбилей. Представитель партии ЛДПР, депутат Каплан Паниш, заявил, что долгие союзы – опора общества и пример для подражания. Выплаты за долгий брак должны соответствовать количеству лет, прожитых парой вместе. 5000 рублей за 5 лет совместной жизни, за 10 лет – 10 тысяч. Для россиян, отметивших золотую свадьбу, может быть установлена повышенная выплата в 100 тысяч рублей, пишет РИА Новости. Официальный доллар 70.95, евро 81.98.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
4: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов. Спонсор выпуска ООО «Автомобильная столица Урала», автосалон «Донг Фенг». На сегодня 22 мая. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 22 градуса.
2: Реклама.
5: Что за новый кроссовер на парковке?
6: Донг Фэнг. Крутой салон, полный контроль движения, высокий клиренс и вместительный багажник. 197 лошадей, а расход всего 7,2 литра. Гарантия 5 лет. Убедись сам на тест-драйв. До 31 мая бери в рассрочку под 0,01% и подарки получишь. Звони 380-80-66. Березовский тракт 9. Автомобильная столица Урала.
7: Кредитор АО «Альфа-Банк». Подробности программы на сайте альфа-банк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Спонсор утреннего шоу ООО «Радуга Лэнд», парк развлечений.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Шоу начинается прямо сейчас.
10: Утренняя джимнастика.
2: Джем ФМ.

0: 7:07 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов.
1: Всем доброе утро, на календаре сегодня 22 мая, с вами утренняя гимнастика, Павел Павлович, Маргарита Ярик, всем доброе пятничное утро.
2: Доброе утро!
0: Всем привет!
1: Привет! Согласитесь, что уже все, вот она, весна заканчивается, долго-долго ждали мы ее, и вот она пришла, и она уже прошла, и уже практически июнь там где-то появляется, не за горами, уже строим планы на лето, уже смотрим, у кого когда отпуск.
0: Ну, уже заявление написано, так что все нормально.
2: Ярик самый первый из нас
0: отправится.
2: Я пойду,
0: да, в июне.
1: В Самару же ты мчишься?
0: Ой, у меня вообще круиз такой получается. Приезжаю в Казань, из Казани, по-моему, идем на теплоходе до Нижнего Новгорода, с Нижнего Новгорода идем до Самары, и в Самаре еще 3 дня
2: отдохнете.
0: Да.
1: Ой, как круто. И там ты еще, по-моему, на концерт «Руки вверх».
0: Да,
1: попадаешь.
0: И попадаем на концерт «Руки вверх».
1: Вообще шикарно.
2: А я вот, кстати, планирую сходить на концерт «Руки вверх», который у нас скоро будет.
1: Да, и там большой стадион, я думаю, места хватит всем.
2: Да.
1: Тусовка будет точно. А ты еще знаешь, сейчас очень модно стало петь всем стадионам, ну, то есть всей компанией. Это шикарно.
2: Да, еще можно круто. Образ себе в стиле 90-х какой-нибудь прикольный придумать.
1: Это пожалуйста. Так, ну а сейчас давайте-ка придумаем что-нибудь с нашей утренней гимнастикой.
2: Давай.
1: Расскажем, что будет в ближайшее время. В 7:20 мы, конечно же, поздравим наших именинников. В 7:30 уже яркие заголовки, в 7:40 астрологический прогноз. И в 7:50 пригласим всех в нашу игру «Стоп слово», в которой разыграем пару билетов на спектакль «Прелесть измены» категория 16+.

0: Джим ФМ по пятницам любит ходить в гости, особенно туда, где много драйва и ярких впечатлений.
1: И сегодня мы отправимся именно в такое место, семейный парк развлечений «Радуга Ленд» по адресу Екатеринбург, улица Репина, 94.
0: Здесь можно снова почувствовать себя ребенком, зарядиться эмоциями и просто отлично провести время всей семьей.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: Jam FM. Где пробки?
7: 7 часов 16 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». 2 балла на дорогах Екатеринбурга, дороги почти свободны. Затруднение на Серафиме Дерябиной от Грузовской до Шаумяна, также на Норильской от ЖД переезд до проезжей и на Космонавтов от Победы до улицы Машиностроителей.
0: Реклама.
8: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
9: 102.5 Jam FM.

0: +7 932 020 102.5.
1: Отзовись, порадуй.
0: +7 932 020 102.5.
2: 8:20 в Екатеринбурге, в центре города, +13 градусов.
3: Прямо сейчас начинаем поздравлять именинников, кто родился сегодня, 22 мая. И звезд Маргарита знает и, конечно же, с удовольствием нам рассказывает.
4: Сегодня свой день рождения отмечает лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков.
3: Воу-воу-воу, наше все.
4: Да, один из главных хитмейкеров. Его проект начинался сначала просто как увлечение, потом уже судьба у него неожиданные повороты дала от радиоведущего до ресторатора и продюсера. И он вообще открыт к экспериментам, например, сотрудничает с различными рэп-артистами, хорошо относится к ремейкам и каверам на свои хиты.
3: Да, еще он снимается в кино и снимает кино.
4: Да, да, все это про него, правда. Счастлив в браке с Региной Бурт, любит делать подарки жене, и в один, например, из дней ее рождения певец превратил квартиру в деревенский домик. Застелил полы сеном, выпустил маленьких курочек.
3: Как это мило.
4: Вот так, да. Даже у них свадьба была, кстати, необычная. Они там с женой были в образах барина и барыни. Везла их тройка коней, а возле дома их встречал настоящий бурый медведь.
3: Прекрасно.
4: Да, вот такие вот
3: необычные.
4: Поздравляем
3: именинника.
4: Еще один классный именинник у нас сегодня есть. Это актер Александр Яценко, один из самых востребованных и титулованных российских актеров, лауреат премии «Ника» и «Золотой орел». Известный глубоким погружением в психологические роли. Его называют вообще человеком без кожи за способность пропускать все свои эмоции через себя на экране. А дебютировал он еще в 10 классе, сыграв Бабу-Ягу в школьной постановке.
3: Да, все со школы начинают.
4: Все просто начиналось.
3: Так сыграл, что, знаете ли, сейчас играют такие фильмы и шикарные роли.
4: Да, ну хороший артист, правда же?
3: Да, кудрявенький. Поздравляем с днем рождения всех-всех-всех. Ну и, конечно, давайте поздравим наших именинников из Екатеринбурга. Кто сегодня отмечает день рождения, всегда говорю, пятница – это уже подарок. Всех с днем рождения, но все, кто трудится, также можно поздравить с последним рабочим днем. Всем доброе утро.

0: Реклама. Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM.
4: Прямо сейчас яркие заголовки на Jam FM. Рита, рассказывай.
5: Вы любите обниматься?
4: Обожаем. Обожаем обниматься. Это с утра до вечера только обнимашки у нас, а как?
5: Да, я тоже очень люблю, и это все правильно. Нейробиологи выяснили, что отсутствие простого тактильного контакта, обнимашек или хотя бы рукопожатий, жестко убивает нашу нервную систему и вообще здоровье в целом. Потому что мозг воспринимает нехватку прикосновений как одиночество, из-за чего сразу же включается режим выживания. Всего одно объятие близкого человека за 20-30 секунд блокирует выброс кортизола, гормона стресса, и помогает быстренько успокоиться. У людей, которые часто обнимаются, снижается давление, растет уровень окситоцина и заметно улучшается сон. И причем говорят, что такая телесная терапия работает иногда даже лучше, чем стандартные сессии у психотерапевта.
4: Сейчас видел, футболки продаются, обними меня. На футболке написано.
5: Да,
4: и люди ходят, обнимаются.
5: Классно.
6: Вот, хочу добавить насчет рукопожатия. Вот есть такие ребята, которые руку тебе так жмут.
4: Ну там, как правило, спортсмены.
6: Да, что потом уже... верю, что ты сильный, брат.
4: Надо же показать, что сильный. Но опять же, сильное крепкое рукопожатие — это залог крепкой дружбы, знаешь.
5: И крепкого здоровья потом.
4: Вот, поэтому тут я даже не знаю,
6: хорошо это или плохо.
4: Обнимашки, мне кажется, в этом плане безопаснее, чем рукопожатие.
5: Так, а если руки очень сильные? Вот если меня такое и обнимет.
4: Ну да, Рита у нас хрупенькая. Ее что, руку пожать, что обнять?
5: Страшно.
4: Это яркие заголовки на Jam FM.
3: Прогноз погоды на Jam FM.
4: 7 часов 31 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 14 градусов. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс». Официальный дилер «Соуиз» на Сибирском тракте 24Б. На сегодня 22 мая. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24-26 градусов.
3: Реклама.
7: Выгодные цены? Было.
8: Специальные предложения? Было.
7: Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
8: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера Soviz техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
7: Кроссоверы Soviz. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
9: ООО «Восток Моторс». Предложение до 31 мая текущего года при покупке автомобиля марки Soviz. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.

0: ближе, ближе. Так близко.
1: На правах рекламы.
2: Джим ФМ по пятницам любит ходить в гости, особенно туда, где много драйва и ярких впечатлений.
3: И сегодня мы отправимся именно в такое место. Семейный парк развлечений «Радуга Ленд» по адресу Екатеринбург, улица Репина, 94.
2: Здесь можно снова почувствовать себя ребенком, зарядиться эмоциями и просто отлично провести время всей семьей.

0: 7 часов 40 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов.
1: Прямо сейчас гороскоп на Джем ФМ. Сегодня 22 мая, пятница.
2: Овен, помоги тому, кто нуждается в поддержке.
0: Телец, решение сложной задачи придет, если дашь себе паузу.
2: Близнецы, устрой мини-праздник и подари себе позитивное настроение.
1: Рак, разреши себе импульсивную покупку. Сегодня можно.
2: Лев, сделай выбор в пользу себя, даже если кто-то не одобрит.
0: Дева, приятная находка сделает день особенным.
2: Весы, поступи вопреки привычке, и результат тебя удивит.
1: Скорпион, пришло время рассказать о своих чувствах.
2: Стрелец, жди приятных новостей от тех, кого давно не видел.
0: Козерог, самоирония поможет разрядить напряженную ситуацию.
2: Водолей, позволь новым людям войти в твою жизнь.
1: Рыбы, доверься случаю, именно он может привести к успеху.

0: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
1: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
2: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым

0: 0905 235 0
1: ИЖБИ. В начале недели именно на этом маршруте происходила техническая обкатка состава. До сих пор светящийся трамвай перевозил пассажиров на маршруте номер 18, проходящем через центр. Лесной пожар в Ивдельском районе Свердловской области тушат с помощью двух вертолетов. Как пишет агентство ЯАН, уральская авиабаза усилила группировку, которая работает в зоне возгорания. С утра пятницы к работам по тушению приступит еще один Ми-8. Распоряжение об этом дал губернатор Денис Паслер. Глава Свердловского Минприроды Денис Мамонтов заявил, что пожар не угрожает жилым территориям. Однако ситуацию осложняет ветреная и сухая погода. Возгорание действовало на 130 гектарах, теперь его площадь возросла до 800. Российские суды стали чаще отказывать в списании долгов при банкротстве. Как пишут «Известия», теперь в процессе начали оценивать добросовестность должника. Честным заемщикам долги прощают, а тем, кто скрывал имущество, отказывают, если заявитель набирал кредиты, не собираясь их возвращать или создавал фиктивную задолженность перед родственниками. При этом, как поясняет издание, отказ в списании долга носит необратимый характер. Россиян, доживших до любого юбилея брака, предложили премировать за каждый такой юбилей. Представитель партии ЛДПР, депутат Каплан Паниш, заявил, что долгие союзы – опора общества и пример для подражания. Выплаты за долгий брак должны соответствовать количеству лет, прожитых парой вместе. 5000 рублей за 5 лет совместной жизни, за 10 лет – 10 тысяч. Для россиян, отметивших золотую свадьбу, может быть установлена повышенная выплата в 100 тысяч рублей, пишет РИА Новости. Официальный доллар 70.95, евро 81.98.
2: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
2: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
5: 8 часов 4 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 14 градусов. Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». На сегодня, 22 мая, синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24-26 градусов.
2: Реклама. Где срочно сделать рентген? Рентгенография 7 дней в неделю в Екатеринбургском медицинском центре на Шевченко 9. Единый телефон 379-0770.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Спонсор утреннего шоу ООО «Радуга Ленд», парк развлечений.
2: Реклама. Дни рождения и выпускные в «Радуга Ленде». Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
8: Чтобы его за меня организовали.
2: Сделаем!
9: «Радуга Ленд». Детские праздники под ключ. Подробности на сайте radugadefisland.ru. Телефон 311-4190.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Шоу продолжается.
12: Утренняя гимнастика.
2: Джем FM.
13: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Стоп.
1: Слово. Слово.
0: Стоп. Слово.
1: Игра на Jam.fm.
0: Стоп. Слово.
2: 8:08 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15 градусов.
3: Прямо сейчас начинается игра «Стоп-слово. Утренней джимнастики». Разыграем пару билетов на спектакль «Прелести измены» категориям 16+. У нас на связи Александр из города Каменск-Уральский. Находится он сейчас дома, у него выходной сегодня, вообще он работает на заводе. Сына отвез и сейчас занимается домашними делами. Александр, доброе утро.
4: Доброе утро, всем привет, хорошего настроения.
3: Вот сразу слышно, человек на отдыхе, да,
5: вообще
3: позитивный,
5: хорошо.
3: Радостный, как ему хорошо и легко. А что за домашние дела, если не секрет? Что ты там делаешь такого по дому?
4: Ну, график работы такой у меня 6-1, и поэтому в выходной день я чаще всего прибираюсь, убираюсь, навожу порядок, стираюсь.
3: Да ты такой хозяйственный еще.
5: Молодец.
3: А как там поваляться на кровати, посмотреть любимый сериал, попить кофейку, чайку с бутербродами?
5: Вкусняшки поесть.
4: Не без этого, не без этого. Тоже люблю отдохнуть и, конечно, посмотреть сериал.
3: Ну, то есть у тебя единственный выходной, в который ты как раз с нами можешь спокойно пообщаться, и мы удачно попали, ну или ты удачно попал в этот выходной прямо к нам на Jam.fm. Ну что, да. Давай мы тебе, конечно, желаем удачи, послушай правила игры, и, я думаю, все получится.
5: Мы прямо сейчас поставим для тебя песенку, а последнее слово в этой песне спрячем за каким-нибудь веселым звуком. И твоя задача будет это слово угадать. Угадаешь, отправишься в театр. Ну что, но если вдруг не справишься, то приз разыграем среди тех, кто пришлет правильный ответ в наш мессенджер Макс.
3: Да, мы за тебя болеем, переживаем, поэтому давай, удачи, поехали.
5: Да.

0: И вот тут пошел трамвай. Давай я на всякий случай тебе скажу текстом последние слова, чтобы тебе было понятно, потому что многие говорят, что не очень хорошо слышно. «Было так красиво, сердце мне разбито, а потом сказал ты, чао, бомбино, сеньорита. Сладкий, пьянящий шепот еле слышно, ночью меня ты называл своей». И вот слово, которое мы спрятали, какое слово?
1: Ну, эту песню я хорошо знаю.
0: Так.
1: И, по-моему, там слово «малышкой».
0: А давай проверим, правильный ответ у нас тоже имеется. Поехали.
2: Ночью меня ты называл своей малышкой.
0: Да, ура! действительно, ура! Дискотека «Авария», «Чао, бомбино». Вместе они с Жанной Фриске пили эту песенку. Шикарный хит был.
3: Красиво.
0: Ну, Саш, видишь, как полезно знать музыку, потому что благодаря музыке у нас появляются подарки. Но ты у нас получаешь главный приз. Это пара билетов на спектакль «Прелести измены». Мы тебя поздравляем.
1: Ура! Спасибо!
3: На правах рекламы.
0: Это ироничная трагикомедия, в которой тебя ждут остроумные диалоги с тонким юмором и непредсказуемые финалы каждой новеллы.
3: В ролях Андрей Чернышов, Ирина Ефремова, Андрей Кайков и другие.
0: Спектакль пройдет 3 июня на сцене Дома культуры железнодорожников.
3: Для зрителей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Выгодные цены? Было.
8: Специальные предложения? Было.
7: Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
8: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера SoWiz техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
7: Кроссоверы SoWiz. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
9: ООО «Восток Моторс». Предложение до 31 мая текущего года при покупке автомобиля марки SoWiz. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
10: Телефон рекламной службы Jam FM
11: 235-0905.
10: 235-0905.
11: Jam FM.
12: Где пробки?
13: 8.16 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 14 градусов. Спонсор выпуска ООО «Ава Моторс», официальный дилер BLG и Акаме в Екатеринбурге на Металлургов 82. Стоит Березовский тракт, Прудовая, от Барьерной до Мурзинской, также Восточная, от Малышева до улицы Декабристов. Много машин на Новгородцевой, от 40-летия Комсомола до объездной дороги, и на Высоцкого, от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинской. Подход.
0: Реклама.
14: Почувствуйте май по-новому. Ярко, свободно. За рулем нового BLG X70. Новый BLG X70 от 2 миллионов 190 тысяч рублей уже в Акаме. Время обновиться, выбрать свой маршрут и свой автомобиль. Ждем вас в Акаме BLG на Металлургов 82. Акаме BLG. Ваш май с новым автомобилем.
9: Реклама ООО «Ава Моторс» N66743-3301. Предложение до конца мая текущего года. Количество авто ограничено. Подробности на сайте bilg.akami.ru и по телефону +7 343 227 62 77.

0: 8 часов 21 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 14 градусов.
1: Какой самый роскошный завтрак вы пробовали в своей
2: завтрак?
1: Жизни? Да.
2: Слушай, мы отдыхали в какой-то гостинице, и там был, ну, завтрак, все включено. И там действительно был шикарный выбор, там горячего столько. Причем это тот случай, когда ты понимаешь, что ты все не съешь, даже если чуть-чуть попробуешь. И мы там, конечно, набирали себе очень много всего, это было прекрасно. И я этот завтрак не забуду никогда, потому что хотелось еще есть и есть и есть.
1: О, невозможно отказаться, да?
2: Да, шведский стол был.
1: А я помню, была в Индии, и там вообще мало было еды для меня, но зато там такие были вкусные завтраки, были очень вкусные блинчики, и они еще были с маракуйей свежие. Это было замечательно, да. Но самый дорогой завтрак был подан в Швейцарии в 2003 году. Это произошло в самом высокогорном, вращающемся ресторане мира. Представьте, в центре ледника, в окружении фантастических каких-то горных пейзажей, компания миллионеров позавтракала на 600 тысяч евро.
2: Нормально.
1: Естественно, все известные деликатесы мира были на этом столе.
2: Ну, с другой стороны, если могут себе позволить, почему нет? Может, у них мечта детства была.
1: Исполнили.
2: Устроить себе завтрак, самое дорогое, на самой высокой горе. Там,
1: вращались
2: где-то,
1: там.
2: В вращающемся этом ресторане. Да, почему нет? Вперед и с песней. Просто, мне кажется, этот завтрак, если он был бы просто внизу где-то там, гораздо был бы дешевле.
1: Да, а, кстати, возьмите лайфхак себе на вооружение от Палыча, миллионеры.
2: Спускайтесь, да, чем ниже, тем дешевле.
1: Спускайтесь с гор.
0: 500 тысяч будет стоить.

0: на правах рекламы.
1: Jam FM по пятницам любит ходить в гости, особенно туда, где много драйва и ярких впечатлений.
2: И сегодня мы отправимся именно в такое место, семейный парк развлечений «Радуга Ленд» по адресу Екатеринбург, улица Репина, 94.
1: Здесь можно снова почувствовать себя ребенком, зарядиться эмоциями и просто отлично провести время всей семьей.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложно. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
3: ИП Калтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
4: Ух ты! Велосипеды?
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов?
5: Да это успех!
6: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
7: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
8: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: «Джем-ФМ».
10: Прямо сейчас яркие заголовки на Джем-ФМ. Рита, слушаем тебя очень внимательно.
11: У вас есть какие-нибудь необычные украшения или аксессуары, ну или у ваших женщин?
10: Ну, у женщин-то хватает. Я просто даже не все аксессуары могу у них понять, что для чего. Ну, всякие там резиночки, не знаю, цепочки, браслеты, колечки, естественно, сережки, это все есть. А у меня вот, ну, часы, желтые очки, все.
11: Ну, это по сравнению с тем, о чем я расскажу, вообще не необычно, Палыч.
10: Ну да.
11: Один из ювелирных брендов представил серьги в виде, внимания изоляторов с линий электропередач.
12: Вот эти стеклянные вот эти?
11: Да-да-да. Ну,
10: фарфоровые они, по-моему.
11: Спиральки или что это, я даже не знаю, как их представить. Как вам вообще такое?
10: Ну, а мне, кстати, кажется, не очень неплохая фигурка. Если это в уменьшенном варианте, то да. Если в оригинале, то вряд ли кто...
11: Тяжеловато.
12: На шее носить.
10: Да хоть где тяжело носить.
11: Причем, интересно очень, их презентовали прямо на реалистичной мини-опоре линии электропередач. Они висят. Да, выглядит, кстати, очень брутально. И создатели говорят, что украшения подойдут тем, кому не достает немного напряжения в образе, ну или в жизни.
10: Нет, звучит очень даже неплохо. И такая концепция хорошая. Представляешь, это линия электропередач. Представляешь, что приходишь в витрину, все просто лежат, а тут висят на маленькой линии электропередач такие сережки.
11: Ну да, ну и линия электропередач, она же выглядит металлической немного, как Эйфелева башня.
10: Да, ее можно повесить как подвесочку, а сбоку вот эти элементы.
11: Да, кстати, отличная идея. Прислушайтесь к
10: Палычу. Мне кажется, да. А строителям, например, можно сделать, например, кирпичики. Ну, то есть сережки в виде кирпичиков.
11: Палыч, я смотрю, у тебя интересные наклонности. Ты можешь быть дизайнером.
10: Да, на подвеску маленькие башни. Экранник сделать.
11: Класс. Засчитывается. Крутые идеи.
10: В общем, не останавливаемся. Такое поле для креатива,
11: фантазии,
10: мне кажется. Я думаю, женщины оценят.
9: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
12: 8 часов 32 минуты в Екатеринбурге, в центре города. Плюс 14 градусов. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На сегодня, 22 мая, пятницу, синоптики нам пообещали. Переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер западный, 4,9 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 24-26 градусов. Также прямо сейчас в Полевском и Первоуральске плюс 15, в Асбесте и Туринске плюс 13.
9: Реклама.
13: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
14: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
15: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На правах рекламы.
1: Jam FM по пятницам любит ходить в гости, особенно туда, где много драйва и ярких впечатлений.
2: И сегодня мы отправимся именно в такое место, семейный парк развлечений «Радуга Ленд» по адресу Екатеринбург, улица Репина, 94.
1: Здесь можно снова почувствовать себя ребенком, зарядиться эмоциями и просто отлично провести время всей семьей.

0: 8.41 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 14 градусов.
1: Слушайте, недавно говорил, что в Екатеринбурге неплохо было бы, чтобы было побольше фонтанов, потому что у нас с реками не так все хорошо, и хочется побольше вот этих фонтанчиков.
2: Свежести
1: побольше. Вот вчера проезжал буквально на Ленина, мы каждый день тут ездим, и вот этот фонтан, наш каменный цветок, как он красиво выглядит. Думаю, все-таки здорово, что фонтан отстояли в свое время, хотели же его сносить, что там даже работы какие-то велись. А вообще все больше и больше фонтанов в городе появляется. У вас, кстати, есть какие-то любимые фонтаны? Может быть, кстати, у Попова в памятнике переделали фонтан.
2: Такой красивый стал. Вот, кстати, про него и хотела бы рассказать, потому что я недавно, прям, по-моему, в субботу там проходила, и столько молодежи, там как-то вся активность. Вообще вот сам этот сквер, он оживился, да, и за счет фонтана он тоже такой, мне кажется, популярный.
1: Мне всегда нравится в центре города вот эти фонтанчики, которые дети очень любят, и у входа в торговый центр.
2: Да, бегают туда-сюда.
1: Бегают, да, я тоже себя вспоминаю, как мы приезжали. Раньше у нас его не было еще, мы ездили в другие города, вот в Казани мы попали на такой фонтанчик, и там как раз что-то было удивительное, когда музыка играет, и бегаешь, сырой весь, но довольный такой, а дети тебя просто с них, они как будто покупались там.
2: Мы когда-то с подругой уже достаточно во взрослом возрасте в студенчестве купались в фонтане, и там заговорил громкоговоритель и сказал: «Просьба всех выйти из фонтана». Было очень жарко.
0: Ну, дети-то любят, вот возле торговых центров много сейчас фонтанов таких прямо шикарнейших, где прямо можно, вот на Металлургов возле большого торгового центра, там прям он как бассейн, то есть там дети не вылазят прям, в жару. Да,
2: можно погрузиться.
0: Полностью, да, при желании.
1: Ну что, здорово, что в Екатеринбурге все больше и больше появляется новых интересных ярких фонтанов.

0: 45 в Екатеринбурге, в центре города, 15 градусов. Спонсор выпуска ООО «Ника Моторс», Субару-центр, Екатеринбург, Восток, дублер сибирского тракта 17А. 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит Белинского от авиационной до Фурманова, также Московская от объездной до улицы Щерса, Восточная от Малышева до улицы Декабристов. Много машин на объездной от Московской до станции диагностики ГАИ и на Высоцкого от Сорокалетия Комсомола до улицы Егоршинский подход.
1: Реклама. Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер сибирского тракта, 17А. Телефон 214 90 14.
2: 102.5 Jam FM.

0: пройдет турнир, участникам которого разрешен допинг. Соревнования запланированы в ближайшие выходные. Полное название мероприятия – Enhanced Games, или игры с расширенными возможностями. Участники соревнований сразятся в плавании, беге и поднятии тяжестей. Спортсменам разрешено принимать любые препараты, которые продаются в аптеках. Проведение турнира, разумеется, вызвало крайне негативную реакцию со стороны всех международных спортивных структур, пишет «Коммерсант». Издание добавляет, что одним из инвесторов игр с расширенными возможностями оказался Дональд Трамп-младший, сын президента США. Официальный доллар на сегодня 70.79, евро 83.27.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 9.03 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов. Спонсор выпуска ООО «Автомобильная столица Урала», «Джак-центр Екатеринбург». На сегодня 22 мая, синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер западный, 4,9 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 14, плюс 16 градусов.

0: столица Урала.
1: Спонсор утреннего шоу ООО «Радуга Ленд», парк развлечений.
2: Реклама.
3: Помнишь, как это здорово летать во сне? Ха,
2: я знаю, как круто летать наяву. Аэротруба в «Радуга Ленде». Современный аэродинамический тренажер. Симулятор свободного падения. Верни себе ощущение полета и подари эту радость близким.
3: «Радуга Ленд». Летать легко.
2: Необходима предварительная запись. Подробности на сайте radugadefisland.ru.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Шоу продолжается.
6: Утреннее «Джемнастика».
2: Джем FM.

0: 9 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов.
1: Доброе утро, сегодня пятница на календаре, 22 мая, ну а у нас в утренней гимнастике начинается игра. Мальчики, девочки, легендарное противостояние продолжается, ну а мы сегодня находимся в Радуга-Лэнд, парке развлечений, рядом с нами находятся два замечательных игрока, Дима и Женя. Ребята, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Ну, хочу сразу сказать, какой приз мы сегодня разыграем. Замечательный. Сегодня разыграем пару билетов на стендап Ольги Егорчевой, Светланы Кудиновой и Амалии Гридиной. Категория, между прочим, 18+. Вам уже есть 18?
2: Конечно.
1: Тогда будете играть и можете получать наши призы и подарки. Так, ну что, расскажем правила и, в принципе, все готово у нас.
2: Да, сейчас расскажу. Каждому из вас мы зададим по 3 вопроса, на которые предложим по 2 варианта ответов на выбор. Палыч будет задавать вопросы для девочек, я буду задавать вопросы для мальчиков. Все очень просто, кто даст больше правильных ответов, тот и заберет наш крутой приз и отправится на стендап.
1: Ну что, если готовы, желаем вам удачи и давайте будем начинать. По традиции первый вопрос у нас для мальчиков. Дим, для тебя.
2: Давай. Деталь в платье кармен. Это вид выреза или вид воротника?
3: Воротника.
2: Нет, это такой вырез.
1: Ну, зато как уверенно ответил, да, сразу.
2: Молодец,
1: не задумываясь.
2: Да. Это хорошо.
1: Я тоже, когда не знаю, сразу отвечаю.
3: А мы главное.
1: Вопрос для Жени. Что, так, первый вопросик, начнем с первого. Река Исеть является притоком какой реки, Тобол или Тура?
2: Тура.
1: Тобол. Ну, пока по нолям. Ну, зато четко отвечаю.
2: Уверенно, молодцы.
1: Да, да, теперь будем знать. Пока счет не открыт, играем до последнего правильного ответа. И вопрос для Димы номер 2.
2: Какой шов применяют на деликатных тканях? Шелк, органза, шифон. Французский или британский?
3: Французский.
2: Абсолютно верно, молодец. Первый правильный.
1: Дима, ты прям знал? Какой молодец. Вопрос очень сложный для Жени. Что давал бегемотикам доктор Айболит в сказке Чуковского? Шоколадки или ириски?
2: Шоколадки.
1: И бежит Айболит к бегемотикам и хлопает их по животикам, и всем по порядку дает шоколадку.
2: Ой, как миленько.
1: И ставит им градусники. Еще у нас миленькие, равненькие. 1-1. Третий вопрос решающий. Видимо, сейчас выявим победителя. Mm-hmm. Дима, готов? Собрался? Да. Поехали.
2: Погнали. А маньер – это тонкие блинчики или тонкие вафли?
3: Блинчики.
2: Абсолютно верно. Это французские блинчики с начинкой в виде мешочков таких.
1: Все, что касается еды, тут у Ванечка вообще вопросов нет, мы все знаем. Третий вопрос для Жени. Давно ли ты брала в руки линейку?
2: Вчера.
1: Все, тогда тебе будет очень просто. Чему равна сумма углов ромба? 360 градусов или 180? Вспоминаем.
2: Геометрия.
1: Школьная программа.
2: 180.
1: Пускай. Не зачет. 360. Женя, 2 на пересдачу придешь уже в следующем году. Ну что, со счетом 2-1 у нас сегодня закончилась игра в пользу мальчиков. Жень, тебе говорим огромное спасибо. Но я думаю, что Дима возьмет, да и возьмет с собой тебя, потому что билета будет 2.
3: Обязательно.
1: Да, вручаем, Дим, тебе. Наш главный приз – это пара, еще раз подчеркиваю, пара билетов на стендап Ольги Егорчевой, Светланы Кудиновой и Амалии Гридиной. Ребят, спасибо огромное за участие.
2: Спасибо. На правах рекламы.
0: Тебя ждет вечер с острым и честным женским юмором про отношения, быт и психологию.
2: Камикэсы представят свои лучшие телевизионные монологи и абсолютно новый эксклюзивный материал.
0: Стендап пройдет 31 мая в Бен-Холле.
2: Для зрителей старше 18 лет.

0: На правах рекламы.
1: Jam FM по пятницам отправляется в гости туда, где много эмоций, веселья и настоящего драйва.
2: И сегодня мы находимся именно в таком месте, в семейном парке развлечений «Радуга Ленд» по адресу Екатеринбург, улица Репина, 94.
1: Здесь крутые аттракционы, игровые автоматы, аэротруба и другие яркие развлечения.
2: Можно по-настоящему отдохнуть всей семьей.

0: Реклама.
1: Эта брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: «Джем-ФМ».
9: Где пробки?
10: 9.18 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 13 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей ООО «Атлантик Про». 6 баллов на страничке Яндекс.Карты. Движение затруднено. Стоят улицы Белинского от Фучика до Фурманова, также Шоумяна от Серафима Дерябиной до Московской, Амундсена-Щорса от Объездной до Машинной. Много машин на Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход. Самое большое затруднение на Объездной от Громова до Кольцовского тракта. Длина пробки 6,5 километров. Время проезда 2 часа 15 минут.
0: Реклама.
11: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
12: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Всем доброе пятничное утро. Джем ходит в гости по утрам. У нас есть такая замечательная традиция. Ну и сегодня день не исключение. Мы на правах рекламы сегодня находимся в парке Радуга-Ленд в Екатеринбурге. Это открытый парк аттракционов, где на площади более 2000 квадратных метров под крышей работают уличные аттракционы, шестиэтажный лабиринт, аэротруба. А в таком детском формате больше ни у кого я даже и не видел, кстати. Здесь эксклюзив. Больше, на минуточку, 100 игровых аппаратов и семейное кафе. То, что мне нравится. Собственным, между прочим, производством. Я знаю, что парк в 2025 году получил две награды. «Хрустальное колесо» 2025 и «Пропарк 2025». Ну, это такой «Оскар» в мире парков развлечений. Но самое интересное, это, конечно же, философия парка. Вот о ней мы сегодня и поговорим. Рядом с нами находится Анна, директор парка. Доброе утро!
1: Доброе утро!
2: Анна, у вас такой необычный девиз – детство быстротечно. Причем многие парки обычно говорят: приведите ребенка, он наиграется, а вы отдохнете. Вы же обратное говорите: родители и дети играют вместе. В чем разница на практике?
1: Современный парк аттракционов – это такая история, когда родитель привел ребенка, оставил его и пошел гулять по магазинам.
2: Да.
1: Мы же говорим об обратном. У нас игровое оборудование предназначено для любого возраста, от малышей до бабушек и дедушек. Соответственно, вся семья может провести время вместе. У нас нет такой истории, что мама ушла по магазинам, папа пошел попить
2: что-нибудь
1: на фудкорте, да. Так. У нас идет совместная история. Мама, папа и ребенок вместе катаются на экстремальных аттракционах, вместе лазают, если ребенок маленький, в игровой комнате, а также вместе могут полетать в аэротрубе.
2: Да. Классно.
1: Да, ну и, конечно же, потом, после всей этой истории, очень хорошо подкрепиться в нашем кафе. Поэтому мы ждем всех родителей вместе с детьми для того, чтобы вернуться в детство. Ну, а детство, как говорится, быстротечно, и родители могут вернуться в детство. И нужно поймать этот момент, когда с ребенком можно еще поиграть вместе, пообниматься и полетать, поиграть и попрыгать.
2: Запомнить эти моменты.
1: Запомнить эти моменты, да, все верно.
0: У нас-то все находится прямо здесь, в Радуга-Ленд, за дверью. Там все уже шумит, летает, свистит и кричит. И это очень прекрасно, такое настроение детства. Хочется сразу как во двор на площадку выскочить.
2: На горку.
0: И везде пуститься. Так, ну давайте я серьезно. Меня вот интересует премии. «Хрустальное колесо» 2025 и «Пропарк Атрапа». Ну, для слушателей это, наверное, просто красивые слова. Объясните на примере, вот чем парк-победитель отличается от обычного парка?
1: Да, хороший вопрос. Вообще, РАПА – это Российская ассоциация парков и производителей аттракционов, которая ежегодно проводит смотр. И, собственно, вот «Хрустальное колесо» – это еще одна ассоциация парков, которая тоже проводит конкурс для парков аттракционов и для производителей. И вот в прошлом году мы участвовали в двух этих конкурсах и получили очень такие значимые награды, да, именно для нас, как для...
0: Для тех, кто предоставляет такие услуги.
1: Для тех, кто предоставляет такие услуги, это очень круто.
2: Ценно.
1: И чем, да, это ценно. Это ценно, что нас сейчас выбирают не только гости, но и профессионалы.
0: Mm-hmm.
1: То есть, что это значит? Это значит, что наш персонал, наш сервис, наше качество обслуживания, наши аттракционы, они соответствуют тем высоким качествам, которые предъявляют эти ассоциации. И, соответственно, теперь нас выбирают не только гости, но и профессионалы.
0: Ну, я так читаю, между строк, это комфорт, это безопасность, это самое последнее достижение в области развлечений, наверное, как раз находится у вас.
1: Да, все верно.
0: Здорово.
2: Ну и, кстати, я бы хотела узнать про безопасность и чистоту, потому что это волнует все-таки каждого родителя. Можете рассказать, как в вашем парке за этим следят?
1: Да, конечно. В первую очередь это постановка всех аттракционов на учет. Это ежедневные проверки. У нас собственная группа техников, у нас служба клининга. Поэтому у нас всегда чисто, у нас всегда качественно. И родителям не нужно думать о том, что где-то что-то может отпасть, сломаться или улететь куда-то не туда.
2: Это самое главное, чтобы не волноваться.
0: Прекрасная философия, про которую мы сейчас только что говорили с директором Радуга-Ленд. Там мы сегодня находимся, точнее здесь мы сегодня находимся, семейный парк развлечений по адресу Репина, 94. Много у нас еще вопросов, о которых мы поговорим, наверное, чуть позже. Спасибо огромное, с вами очень интересно. И хочется уже поскакать, поездить.
2: Очень.
0: Побежали?
2: Побежали.

0: На правах рекламы.
1: Jam FM по пятницам отправляется в гости туда, где много эмоций, веселья и настоящего драйва.
2: И сегодня мы находимся именно в таком месте, в семейном парке развлечений «Радуга Ленд» по адресу Екатеринбург, улица Репина, 94.
1: Здесь крутые аттракционы, игровые автоматы, аэротруба и другие яркие развлечения.
2: Можно по-настоящему отдохнуть.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: 9 часов 32 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17 градусов. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс», официальный дилер «Соуис» на Сибирском тракте 24Б. На сегодня 22 марта. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24-26 градусов. Также прямо сейчас в Риже и Краснотуринске плюс 17, в Ревде плюс 15 градусов.
0: Реклама. Выгодные цены? Было.
2: Специальные предложения? Было.
0: Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
2: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера Соуис техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
0: Кроссоверы Соуис. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
3: ООО «Восток Моторс». Предложение до 31 мая текущего года при покупке автомобиля марки Соуис. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.

0: 9 часов 40 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов.
1: Прямо сейчас гороскоп на GMFM. Сегодня 22 мая, пятница.
2: Овен, помоги тому, кто нуждается в поддержке.
0: Телец, решение сложной задачи придет, если дашь себе паузу.
2: Близнецы, устрой мини-праздник и подари себе позитивное настроение.
1: Рак, разреши себе импульсивную покупку. Сегодня можно.
2: Лев, сделай выбор в пользу себя, даже если кто-то не одобрит.
0: Дева, приятная находка сделает день особенным.
2: Весы, поступи вопреки привычке, и результат тебя удивит.
1: Скорпион, пришло время рассказать о своих чувствах.
2: Стрелец, жди приятных новостей от тех, кого давно не видел.
0: Козерог, самоирония поможет разрядить напряженную ситуацию.
2: Водолей, позволь новым людям войти в твою жизнь.
1: Рыбы, доверься случаю, именно он может привести к успеху.

0: На правах рекламы.
1: Jam FM по пятницам отправляется в гости туда, где много эмоций, веселья и настоящего драйва.
2: И сегодня мы находимся именно в таком месте, в семейном парке развлечений «Радуга Ленд» по адресу Екатеринбург, улица Репина, 94.
1: Здесь крутые аттракционы, игровые автоматы, аэротруба и другие яркие развлечения.
2: Можно по-настоящему отдохнуть всей семьей.
3: Джемнастика!
4: Джемнастика!
3: Джемнастика! Утренняя джемнастика!

0: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
1: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
2: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
3: Застройщик ОАЗ Синица.реформа 1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: 9.46 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Спонсор выпуска ООО «Ава Моторс», официальный дилер «Билджи», «Аками» в Екатеринбурге на «Металлургов 82». 5 баллов на улицах города, движение плотное. Стоят улицы Фурманова от Московской до Машины, также Белинского от Шварца до Фурманова, Посадская, Большакова от остановки торгового центра до улицы

0: паспорту. Ограничены подробности на сайте blg.akami.ru и по телефону +7 343.
1: Прошли так называемые миллениалы. Люди, рожденные в период с 1981 по 96 годы. Еще четверть — более старшие представители поколения X. 20% банкротств приходится на зумеров. Эксперты объясняют статистику тем, что возраст миллениалов от 30 до 45 лет, и он является самым активным для трудовой деятельности. В это же время зумеры и бэби-бумеры реже берут кредиты и, соответственно, реже проходят через банкротство. Народная партия тараканов Индии обогнала в соцсетях правящую партию, набрав за 5 дней больше 18 миллионов подписчиков в соцсетях. Как пишет «Коммерсант», у правящей партии страны, Индийской народной партии, аудитория аккаунтов в 2 раза меньше, только 9 миллионов. Издание добавляет, что Народная партия тараканов сформировалась как реакция на высказывание главы Верховного суда Индии Сурьи Канта. Тот сравнил безработную молодежь именно с тараканами. Официальный доллар на сегодня 70.79, евро 83.23.
2: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
2: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
5: 10.04 в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». На сегодня 22 мая, синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер западный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24-26 градусов.
2: Реклама. Где срочно сделать рентген? Рентгенография 7 дней в неделю в Екатеринбургском медицинском центре на Шевченко 9. Единый телефон 379-0770.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Спонсор утреннего шоу ООО «Радуга Ленд», парк развлечений.
2: Реклама. Дни рождения и выпускные в «Радуга Ленде». Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
8: Чтобы его за меня организовали.
2: Сделаем!
9: «Радуга Ленд». Детские праздники под ключ. Подробности на сайте radugadefisland.ru. Телефон 311-4190.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Шоу продолжается.
12: Утренняя гимнастика.
13: Jam FM.

0: На правах рекламы.
1: Jam FM по пятницам отправляется в гости туда, где много эмоций, веселья и настоящего драйва.
2: И сегодня мы находимся именно в таком месте, в семейном парке развлечений «Радуга Ленд» по адресу Екатеринбург, улица Репина, 94.
1: Здесь крутые аттракционы, игровые автоматы, аэротруба и другие яркие развлечения.
2: Можно по-настоящему отдохнуть всей семьей.
3: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветра.

0: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106. ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
1: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: «Джем-ФМ». Где пробки?
4: 10:16 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Спонсор выпуска ООО «Ава Моторс», официальный дилер «Билджи Агами» в Екатеринбурге, на «Металлургов 82». 5 баллов на страничке Яндекс.Карты, движение в городе плотное. Стоят улицы Большакова от Сурикова до Белинского, также Восточная от Малышева до Декабристов, объездная от Московской до Кольцовского тракта. Много машин на Амундсена, Щорс от объездной до Машинной и на Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский. Подход.
0: Реклама. Почувствуйте май по-новому. Ярко, свободно. За рулем нового BLG X70. Новый BLG X70 от 2 миллионов 190 тысяч рублей уже в Акаме. Время обновиться, выбрать свой маршрут и свой автомобиль. Ждем вас в Акаме BLG на Металлургов 82. Акаме BLG. Ваш май с новым автомобилем.
5: Реклама ООО «Ава Моторс» N66743-3301. Предложение до конца мая текущего года. Количество авто ограничено. Подробности на сайте blg.akami.ru и по телефону +7 343 227 6277.
2: 102.5 Джем FM.

0: 10:20 в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов.
1: Всем доброе пятничное утро. Сегодня 22 мая на календаре. Скоро лето, красота, а у нас уже хорошо, радостно и весело, потому что мы находимся в семейном парке развлечений «Радуга Лэнд», Репина, 94. На правах рекламы сегодня ведем интересный разговор с директором, с Анной. Еще раз доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ну, наверное, вопрос, который многих волнует, меня в том числе. У меня через месяц у дочери день рождения. Дочери будет 13 лет, и она очень хочет отметить день рождения в вашем парке. Скажите, можно ли у вас отметить день рождения, семейный праздник?
2: Да, конечно. День рождения – это одна из наших услуг, которую мы предоставляем, и мы ее позиционируем как день рождения под ключ.
1: Да.
2: Почему так? Потому что на территории нашего парка мы предоставляем весь комплекс услуг, за счет чего родителям не нужно волноваться ни о чем. Они отдыхают, дети играют, дети веселятся, да. Собственная команда аниматоров, соответственно, проведение различных анимационных программ. Это могут быть квесты, это может быть туса карапуза для самых маленьких.
3: Прикольное название.
1: Я бы и сам буду.
3: А для подростков, например, что?
2: Для подростков аэротруба. Да, ну и, соответственно, катание на аттракционах. Ну и не забываем о том, что у нас есть собственное кафе, где всегда можно заказать как полноценный обед, так и перекус.
1: То есть от родителей нужно только сказать слово «хочу».
2: Да, все верно. И наши девочки все упакуют красиво, и будет все здорово.
3: Ну, кстати, если мы говорим про кафе, ведь часто в парках детям предлагают только наггетсы и картошку фри. Если мы подробнее говорим про меню в вашем кафе, то что это за меню?
2: Да, в нашем меню, конечно же, есть и традиционная картошка фри с наггетсами, потому что от
3: куда
2: этого
3: без
2: никуда,
3: этого?
2: Да. Иногда для детей праздник поесть вредную еду там, где можно отдохнуть.
3: Пицца тоже есть?
2: Да, пицца у нас тоже есть. Пицца у нас делается от А до Я на нашем производстве. Помимо всего прочего, у нас есть и полезные продукты, да, это и супчики, это и салаты овощные, то есть тут уже кому что больше нравится. Как взрослые, так и дети могут очень сытно поесть.
4: Что обязательно нужно заказать в вашем кафе? Ваши такие лучшие блюда, короночка.
2: Ну, во-первых, на мой взгляд, это паста. Потому что паста, а еще и карбонара. Паста делается, да, делается у нас собственными руками наших поваров. Бекон для карбонары коптят тоже у нас здесь же на месте. Поэтому карбонара это прямо то, что будет из-под ножа, скажем так, свеже, вкусно и необычно.
3: Вы очень так аппетитно клево рассказываете, я даже захотела сразу карбонару.
1: Скажите, а скольки человек может, там, не знаю, там 3, 5, 10, или неважно, сколько детей?
2: Вообще абсолютно не важно. Это может быть просто один именинник с родителями, которые придут, перекусят и которые полетают либо в аэротрубе, либо прокатятся на аттракционах и повизжат.
1: Прекрасно. То есть количество детей не ограничено.
2: Абсолютно.
1: Но тут место у вас так позволяет.
3: Хватит всем.
1: Мне тоже кажется замечательно. Так, еще, наверное, хотелось спросить по поводу десерта, сладости какие-то. Ну, там тортики.
2: Сладости, тортики, да, конечно. Коктейльчики. Это все тоже есть в нашем меню, поэтому для нас это не проблема.
1: А газировка?
2: И газировка.
1: Что еще для счастья нужно? То есть, в общем, по любому счету, на любой бюджет, на любое желание вы будете готовы исполнить и, в общем-то, заплатить.
2: Да, да, да, конечно, конечно.
1: Мне что нравится, что и взрослым, и детям у вас есть чем заняться.
2: Да, у нас есть абсолютно все. Для всех возрастов, как я уже говорила.
1: Тусим вместе.
3: Все уйдут довольными.
2: Все уйдут довольны. И дети, и родители, и бабушки, и дедушки.
1: Отлично. Еще раз сегодня проговорим. Я думаю, что отлично вас, если выберут именно вас. Да, я думаю, выберут вас. Потому что у вас аттракционы действительно современные, модные. Вот где бы мы ни ходили, куда бы мы ни залазили, возвращаемся к вам. Много-много лет уже подряд. И вам также рекомендуем, приходите, Радуга Лэнд, запоминайте, парк семейных развлечений, Репина 94, именно сегодня здесь находится утренняя гимнастика, нам уже не терпится на аттракционах покататься, но сейчас немножечко пообщаемся, а потом, я думаю, отправимся и в аэротрубу, и на жираф, и на все-все-все остальные развлечения.
5: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется автоматически.

0: гости.
1: На правах рекламы.
2: Jam FM по пятницам отправляется в гости туда, где много эмоций, веселья и настоящего драйва.
3: И сегодня мы находимся именно в таком месте, в семейном парке развлечений «Радуга Ленд» по адресу Екатеринбург, улица Репина, 94.
2: Здесь крутые аттракционы, игровые автоматы, аэротруба и другие яркие развлечения.
3: Можно по-настоящему отдохнуть всей семьей.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: 10 часов 31 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18 градусов. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сегодня 25 мая, синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер западный, 4,9 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 24-26 градусов. Также прямо сейчас в Первоуральске-Полевском 18 градусов, в Асбесте 20, в Туринске 17.
0: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
2: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
0: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.

0: 10 часов 35 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов.
1: Всех с пятницей, 22 мая на календаре. Джем ходит в гости по утрам. Сегодня мы находимся в замечательном месте Радуга Ленд в Екатеринбурге. На правах рекламы общаемся и рассказываем, что же интересного здесь происходит. Кстати, парк аттракционов более 2000 квадратных метров под крышей. Работают уличные аттракционы, шестиэтажный лабиринт, аэротруба. В таком семейном формате, еще раз подчеркиваю, потому что здесь интересно и для взрослых, и для детей. Рядом с нами директор парка Анна, которая отвечает на наши каверзные вопросы.
2: Анна, поговорим про финансы, про деньги. Как устроена оплата в вашем парке?
3: Да, хороший вопрос. По поводу оплаты. У нас существует единая карта, на которую гости зачисляют деньги и по этой карточке уже играют. Да? То есть у нас нет какого-то нижнего порога или высшего порога, да, который необходимо пополнить на карту. То есть тут уже все на усмотрение гостей. Это может быть один аппарат за 70 рублей, либо это может быть уже полноценное посещение со всеми аттракционами. Гости решают сами, какой бюджет они готовы, на какой бюджет они готовы поразвлекаться, и, соответственно, пополняют карту на удобную для них сумму.
2: Удобно.
1: Да, слушайте, а какие программы проходят в парке? Ну и вообще, в принципе, что планируете в июне? Это уже каникулы?
3: Да, у нас на следующей неделе начинаются каникулы. Мы их очень сильно ждем, потому что мы любим наших гостей, готовим для них различные мероприятия. Ну и по мероприятиям, конечно же, это... По выходным у нас проходят еженедельно мастер-классы, проходят программы со сказочными любимыми героями детей. Ну и, соответственно, самое масштабное мероприятие, к которому мы сейчас готовимся и которое мы очень ждем, это день рождения нашего парка.
1: Так, как отмечаем, когда будет?
3: Да, день рождения у нас будет 6 июня.
2: Прикольно.
3: Нам исполняется в этом году 8 лет. И, соответственно, мы готовим программу. Она у нас будет в пиратском стиле, в морском стиле. Поэтому всех любителей покорять моря мы ждем к
2: пиратов.
3: Нам. Да, всех пиратов. Мы ждем к нам 6 июня с 12 до 6 наша базовая программа анимационная с артистами, с шоу, с мастер-классами.
1: И с вкусняшками.
3: Конечно, у нас будет торт. Торт для всех.
2: Конечно,
3: гостей.
2: Это же день рождения.
3: Да.
4: Большой?
3: Большой.
4: Со свечками?
3: Со свечками.
4: У вас такой девиз крутой. Детство быстротечно. Что вы скажете родителю, который думает, ну так все время откладывает и думает, ну может быть на следующих выходных подъедем?
3: Вы знаете, я скажу, не откладывайте, потому что на самом деле, если вы сегодня не пойдете со своим ребенком поиграть, то на следующий день или через месяц он вам скажет, что ему уже не интересно с вами. Нужно
4: бежать,
3: успевать и играть, да.
2: Если, допустим, приезжает семья, у которой 2 часа, на то, чтобы поиграть в парке. Что бы вы посоветовали посетить в первую очередь?
3: Наверное, все-таки в первую очередь я бы посоветовала посетить аэротрубу, потому что там можно, опять же, совместно провести досуг, и это абсолютно безопасный экстрим на территории нашего парка.
2: Можно сказать, что это визитная карточка парка?
3: Да, это визитная карточка нашего парка с опытными инструкторами. Спокойно можно будет полетать всей семьей. Ну, а после этого, если мы говорим про семейный отдых, опять же, это наши экстремальные аттракционы, это скалодром, где можно посоревноваться. Ну, конечно же, родители должны уступить ребенку, чтобы он долез до самого верха первым. Ну и наши аппараты, аэрохоккей, стрелялки, симуляторы, призовые аппараты. Ну и, конечно же, в конце завершить все это дело вкусным плотным обедом.
2: В кафе,
3: да. Ну и напоследок, уходя, обязательно обнять своего ребенка и сказать, что вы его любите.
1: А еще сделать фотографии, мне кажется, яркие, красивые.
3: Да,
4: конечно. Здесь достаточно.
3: Да, у нас много фотозон.
1: Аня, есть какой-то любимый у тебя лично аттракцион?
3: Жираф.
4: Ой, ты экстремалка.
3: Да.
1: Предлагаю на жирафа нам сейчас и отправиться. Ну а всех приглашаем еще раз, конечно же, в семейный парк развлечений Радуга Ленд. Лето не за горами, много всего интересного приготовили аниматоры. И действительно здесь приходишь, попадаешь в детство, и что самое приятное, и взрослые становятся тоже детьми. Спасибо огромное, с вами было интересно.

0: Где пробки?
1: 10:45 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. Спонсор выпуска ООО «Ника Моторс», «Субару Центр», «Екатеринбург Восток», дублер «Сибирского тракта» 17А. 5 баллов на страничке Яндекс.Карты. Движение в городе по-прежнему плотное. Стоят улицы Московская, от Обизной до Щерса, также Титова, от Сухоложской до Новинской, Восточная, от Малышева до Декабристов. Много машин на Объездной, от 8 марта до Кольцовского тракта, на Амундсена Щерса, от Обизной до Степана Разина и на Высоцкого, от Царкалитика Комсомола до улицы Егоршинский подход.
2: Реклама.
3: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
4: 102.5 Джем FM.

0: На правах рекламы.
1: Jam FM пятницам отправляется в гости туда, где много эмоций, веселья и настоящего драйва.
2: И сегодня мы находимся именно в таком месте, в семейном парке развлечений «Радуга Ленд» по адресу Екатеринбург, улица Репина, 94.
1: Здесь крутые аттракционы, игровые автоматы, аэротруба и другие яркие развлечения.
2: Можно по-настоящему отдохнуть всей семьей.

0: 10 часов 55 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов.
1: Итак, сегодня 22 мая, на календаре пятница. Ну что, по-моему, погода настраивается, какие-то похолодания были накануне, а выходные вроде обещают нам хорошие, жаркие. Вы уже напланировали, чем будете заниматься, девчонки? Куда отправитесь?
2: Да, я хочу покататься точно на электросамокате.
1: Ты его не доставала еще в этом году?
2: Нет, доставала уже. Молодец. Но мало раз. Хочу накататься вдоволь.
1: Как-то раз Рита ехала на работу на радио, и посреди нее аккумулятор.
2: Да. Сел. Да, бывает такое.
1: Пришлось дозаказывать такси.
3: Да. А я очень хочу сходить в бассейн. Ага. Будет жарко. А еще сейчас продают активно клубничку, черешню. И обязательно хочу сходить попробовать.
1: Она сейчас
2: классно.
1: Да. Вкусная, потому что давно не было.
3: Ты пробовал уже?
1: Я пробовал. Ну, не я пробовал. У меня жена просит, я ее покупаю. И, конечно, по одной, по две ягодки мне тоже достается. А мы собираемся ехать в Челябинск. Да, выезжаем уже завтра на выходные с ночевой. Ну, мы любим на выходные уезжать в какой-то город просто погулять.
3: Тоже в какие-нибудь термы.
1: Возможно, там у нас...
2: Программа определенная.
1: Да, есть уже определенная программа, там, награждение и так далее. Ну, в общем, возможно, и термы. Почему нет? В любом случае, чем вы ни занимались, пускай ваши выходные будут интересными. А Яна сейчас, наверное, еще нам расскажет, что за поводы сегодня есть отметить.
3: Сегодня у нас 22 мая, сегодня отмечается день «Будь готов сказать да».
1: Ну,
3: каким-нибудь новым ощущением или какому-нибудь человеку. Может быть, вы сегодня предложение руки и сердца, например, получите.
1: Сегодня
2: это нужно ответить «да».
1: Нет, да?
2: Да.
3: Сегодня нельзя говорить «нет». А еще сегодня аппетитный праздник – день винегрета. Вы любите винегрет?
1: Я люблю.
2: Я вчера только видела винегрет с лисичками и с ароматным маслом.
3: Ого.
2: Так соблазнилась.
3: А я знаю, что многие добавляют яблочко для кислиночки.
1: А если винегрет залить квасом, будет свекольник.
2: Сколько вариаций.
3: Рецептов накинули.
1: Да, ну что, слушаем Jam FM, остаемся с классной музыкой. Естественно, Яна Ефимова делает вам свежие истории, каждый час рассказывает их. Ну а вечернее шоу не пропустите, как всегда будет интересно. Сегодня оно пятничное.
3: Юху, оторвемся.
1: В 17.00 начало, да, Миш Киселев, Яна Ефимова. Jam без правил, так называется вечернее шоу. По-моему, очень интересно, всегда у ребят призы, подарки и обсуждение всегда очень актуальных тем. Всем отличных выходных.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Банк России порекомендовал банкам повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денег. Данную меру предлагают рассматривать в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также другим противозаконным действиям. В пресс-релизе регулятора сказано, что предложение касается ежедневного анализа операций клиентов. Обращать внимание необходимо на признаки, которые сформулированы для операций и физлиц, а также для компаний. Наличие одного из признаков будет указывать на подозрительность операции, подчеркнули в ЦБ. Светящийся трамвай производства компании «Синара» сменил маршрут. Как пишет портал Е1, состав на этой неделе передислоцировали в Северное трамвайное депо. Сегодня, 22 мая, трамвай вышел на маршрут номер 8, который соединяет Уралмаш и ЖБИ. В начале недели именно на этом маршруте происходила техническая обкатка состава. До сих пор светящийся трамвай перевозил пассажиров на маршруте номер 18, проходящем через центр. Лесной пожар в Ивдельском районе Свердловской области тушат с помощью двух вертолетов. Как пишет агентство ЯАН, Уральская авиабаза усилила группировку, которая работает в зоне возгорания. С утра пятницы к работам по тушению приступит еще один Ми-8. Распоряжение об этом дал губернатор Денис Паслер. Глава Свердловского Минприроды Денис Мамонтов заявил, что пожар не угрожает жилым территориям. Однако ситуацию осложняет ветреная и сухая погода. Возгорание действовало на 130 гектарах, теперь его площадь возросла до 800. Российские суды стали чаще отказывать в списании долгов при банкротстве. Как пишут «Известия», теперь в процессе начали оценивать добросовестность должника. Честным заемщикам долги прощают, а тем, кто скрывал имущество, отказывают, если заявитель набирал кредиты, не собираясь их возвращать или создавал фиктивную задолженность перед родственниками. При этом, как поясняет издание, отказ в списании долга носит необратимый характер. Россиян, доживших до любого юбилея брака, предложили премировать за каждый такой юбилей. Представитель партии ЛДПР, депутат Каплан Паниш, заявил, что долгие союзы – опора общества и пример для подражания. Выплаты за долгий брак должны соответствовать количеству лет, прожитых парой вместе. 5000 рублей за 5 лет совместной жизни, за 10 лет – 10 тысяч. Для россиян, отметивших золотую свадьбу, может быть установлена повышенная выплата в 100 тысяч рублей, пишет РИА Новости. Официальный доллар 70.95, евро 81.98.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Всем доброго утра в Екатеринбурге. 11.03, спонсор выпуска ООО «Автомобильная столица Урала», автосалон «Донфэнк». За бортом солнечное, плюс 19. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер запада 4 до 9 метров в секунду. Ну а в течение дня 24-26 тепла.
0: Реклама.
3: Что за новый кроссовер на парковке?
4: Донгфэнк. Крутой салон, полный контроль движения, высокий клиренс и вместительный багажник. 197 лошадей, а расход всего 7,2 литра. Гарантия 5 лет. Убедись сам на тест-драйв. До 31 мая бери в рассрочку под 0,01% и подарки получишь. Звони 380-80-66. Березовский тракт 9. Автомобильная столица Урала.
5: Кредитор АО «Альфа-Банк». Подробности программы на сайте alfabank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Еще как будем, а если конкретно, то по пятничному. Всех с последним рабочим, други подруги, пусть все пройдет на одном легко, на одном дыхании легко, без сучка, без задоринки, что называется. Ну и в помощь хорошая музыка, как всегда, с меня. Зовут диджей Дэн, всем большой привет. Скоро Люси Ботина, затем Мика, ну а прямо сейчас Анивар на Jam FM.

0: Блок.
1: Jam FM.
2: В автомобиле.
1: Jam FM.
2: На смартфоне и колонке.
1: Jam FM.
2: Всегда и везде. Jam FM.
1: Jam FM.

0: час. Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 11.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». 5 баллов, движение плотное. Это все на страничке сервиса Яндекс.Карты. Высоцкого стоит от 40-летия Комсомола до улицы Егошинский подход. Здесь оставим около 40 минут в районе 20. Восточка от Советской до Декабристов. Объездная от 8 марта до Кольцовского тракта. Фурманова стоит от Сурикова до Белинского. ЕКАТ от Новомосковского тракта до реки Решетка. 15 минут. Это Щерца от Сурикова до Машины. Большакова от Сурикова до Чапаева. Космонавтов от Мельковского переулка до Турбиной.
1: Реклама.
3: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
1: 102.5. Jam FM.
4: Красота опасная, сильная страсть.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Кристофер Нолан отказался от смартфона. Режиссер признался, что по минимуму пользуется современными цифровыми технологиями. В одном из интервью он поделился тем, что не использует модный смартфон или электронную почту. Киногений предпочитает другие способы общения. Крис поделился: «Я получаю много распечатанных писем. Меня никогда особенно не интересовала эта форма общения. У меня нет смартфона». Но несмотря на это, режиссер продолжает работать над крупными проектами. Так совсем скоро на экраны кинотеатров выйдет его новая кинокартина под названием «Одиссея». Фильм был полностью снят на современные камеры IMAX. Поклонники считают, что он однозначно войдет в историю. Как пишет Супер, съемки проходили в Греции, Италии, Испании и других ярких странах. Напомню, что работа Нолана получает премии и обсуждаются по всей планете. Одними из самых известных фильмов режиссера считаются «Темный рыцарь», «Начало», «Интерстеллар» и «Оппенгеймер». Вполне себе классная здоровая привычка. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 11.27 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс». Официальный дилер «Соуиз» на Сибирском тракте 24Б. За бортом по-прежнему солнечный, плюс 19. На сегодня синоптики прочат переменную облачность. Без осадков, ветер запада 4 до 9 метров в секунду. Но в течение дня 24-26 тепла.
1: Реклама. Выгодные цены? Было.
4: Специальные предложения?
1: Было. Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
4: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера Соуиз техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
1: Кроссоверы Соуиз. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
5: ООО «Восток Моторс». Предложение до 31 мая текущего года при покупке автомобиля марки Соуиз. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.

Ну, не только любовь, все меняется в лучшую еще, например, пятница. День сегодняшний, то самое ощущение свободы, планы приятные, конечно же, если еще, кстати, не построил, то время еще есть. Вот пусть все это вышеупомянутое будет у тебя в наличии, настроение отличного, бодрости. Двигаемся дальше с хорошей музыкой, я не подведу. Соной. Вагон и тележка, что называется, только для тебя. На Jam FM. Меня зовут DJ Дэн. Скоро Сергей Лазарев, затем Айв и Дэвид Гетта. А прямо сейчас Мари Граймбрери на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Давно не были в отпуске? Любите квизы? Руда Геймс приглашает на репетицию отпуска в центре Екатеринбурга. Квиз-машина «Турецкий отдых». 8 туров про кино, музыку и сериалы. А после игры дискотека до полуночи. Фабрика «Ивент Хоп». 22 мая, пятница. Собирайте друзей и станьте самой яркой командой вечера. Билеты на rudagames.com. 18+. АОК «Руда». УГРН 122-160-003-501. Екатеринбург.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM. Где пробки?
5: 11.45 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Ника Моторс». Субару Центр Екатеринбург, Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Высоцкого стоит от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход, с ЕКАТ Татного Московского тракта до реки Решетка, от Высоцкого до реки Березовка. Щерс от Сурикова до машины, объездная от 8 марта до Кольцовского тракта, от Армазневно-Восточной, от Малышева до Декабристов, также на Большакова, от Сурикова до Чапаева, Фурманова стоит от Сурикова до Белинского.
1: Реклама.
6: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. Банк России порекомендовал банкам повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денег. Данную меру предлагают рассматривать в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также другим противозаконным действиям. В пресс-релизе регулятора сказано, что предложение касается ежедневного анализа операций клиентов. Обращать внимание необходимо на признаки, которые сформулированы для операций и физлиц, а также для компаний. Наличие одного из признаков будет указывать на подозрительность операции, подчеркнули в ЦБ. Светящийся трамвай производства компании «Синара» сменил маршрут. Как пишет портал Е1, состав на этой неделе передислоцировали в Северное трамвайное депо. Сегодня, 22 мая, трамвай вышел на маршрут номер 8, который соединяет Уралмаш и ЖБИ. В начале недели именно на этом маршруте происходила техническая обкатка состава. До сих пор светящийся трамвай перевозил пассажиров на маршруте номер 18, проходящем через центр. Лесной пожар в Ивдельском районе Свердловской области тушат с помощью двух вертолетов. Как пишет агентство ЯАН, уральская авиабаза усилила группировку, которая работает в зоне возгорания. С утра пятницы к работам по тушению приступит еще один Ми-8. Распоряжение об этом дал губернатор Денис Паслер. Глава Свердловского Минприроды Денис Мамонтов заявил, что пожар не угрожает жилым территориям. Однако ситуацию осложняет ветреная и сухая погода. Возгорание действовало на 130 гектарах, теперь его площадь возросла до 800. Российские суды стали чаще отказывать в списании долгов при банкротстве. Как пишут «Известия», теперь в процессе начали оценивать добросовестность должника. Честным заемщикам долги прощают, а тем, кто скрывал имущество, отказывают, если заявитель набирал кредиты, не собираясь их возвращать или создавал фиктивную задолженность перед родственниками. При этом, как поясняет издание, отказ в списании долга носит необратимый характер. Россиян, доживших до любого юбилея брака, предложили премировать за каждый такой юбилей. Представитель партии ЛДПР, депутат Каплан Паниш, заявил, что долгие союзы – опора общества и пример для подражания. Выплаты за долгий брак должны соответствовать количеству лет, прожитых парой вместе. 5000 рублей за 5 лет совместной жизни, за 10 лет – 10 тысяч. Для россиян, отметивших золотую свадьбу, может быть установлена повышенная выплата в 100 тысяч рублей, пишет РИА Новости. Официальный доллар 70.95, евро 81.98.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды на Jam.FM.
0: 12.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». За бортом солнечное плюс 20. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер запада 4 до 9 метров в секунду. В течение дня 24-26 тепла.
1: Реклама. Где срочно сделать рентген? Рентгенография 7 дней в неделю в Екатеринбургском медицинском центре на Шевченко 9. Единый телефон 379-0770.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

женским мини-клубом. Ну, Вера, Надя, Ира, Любовь, пока. Вот такой набор. Ирина Дубцова на GMFM. А вообще, по-большому, поддержка, конечно, это хорошо, но лучше, если про день сегодняшний, про пятницу, то пусть разговоры, общения будут проходить в позитивном ключе. Ну и, несомненно, с хорошей музыкой. Меня зовут Диджей Дэн. Двигаемся дальше. Скоро Майя Мишель, еще раньше Валерия. Ну а прямо сейчас компанию составит группа Kangs на GMFM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
3: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8308-48.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM. Где пробки?
5: 12.15 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Ава Моторс». Официальный дилер «Билджи Аками» в Екатеринбурге на «Металлурга» 82. 5 баллов по-прежнему сервис Яндекс.Карты рисует у себя на страничке. Космонавтов стоит от завокзальной до Турбинной. Здесь оставим около 40 минут. Это больше всего по времени. Яката 13 километра до реки Березовка. Восточка от Малышева до Декабриста. Высоцкого от 40 лет Комсомол до улицы Егошинский. Подход на этих направлениях в районе 20 минут. 15. Малышева от Мира до Комсомольская, Блюхера от Мира до Раевского, Объездная стоит от 8 марта до станции диагностики ГАИ, Турбинная, Халтурина от Токарей, вернее, Халтурина от Репина до Готвальда.
1: Реклама. Почувствуйте май по-новому. Ярко, свободно. За рулем нового BLG X70. Новый BLG X70 от 2 190 000 рублей уже в Акаме. Время обновиться, выбрать свой маршрут и свой автомобиль. Ждем вас в Акаме BLG на Металлургов 82. Акаме BLG. Ваш май с новым автомобилем.
3: Реклама ООО «Ава Моторс» N66-74-30-301. Предложение до конца мая текущего года. Количество авто ограничено. Подробности на сайте blg.akami.ru и по телефону плюс 7-343-227-62-77.
0: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5 Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Кристина Асмус мечтает о втором ребенке. В апреле звезде сериала «Интерны» исполнилось 38 лет. Тогда Кристина решила собрать вместе всех друзей, чтобы отметить событие. Она постепенно делится с поклонниками фотокарточками с торжества. Так она выложила кадры с двумя своими подругами – режиссером Нигиной Сайфулаевой и актрисой Милой Ершовой. Обе девушки беременны, Кристина прокомментировала. «Героини мои, мамочки, родили обе, красотки мои великие. Так, ну я следующая, фотки с беременными сделала, животы их нагладила, на стульях посидела и стаканов их попила. Теперь сижу, жду второго, или надо было еще что-то делать?» Известно, что Кристина Асмус сейчас состоит в отношениях. Поклонники считают, что так она аккуратно намекнула своему партнеру на то, что хочет перейти на более серьезную ступень отношений. Отмечу, что актриса уже воспитывает дочь Настю от юмориста Гарика Харламова. Кто знает, возможно, в скором будущем мы узнаем очень классную весточку. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Половина первого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». С бортом солнечное плюс 20. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер запада 4 до 9 метров в секунду. В течение дня 24-26 тепла.
4: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
5: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
4: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

кому ж она не нужна, любовь? Ну, может быть, тем, у кого ее в избытке. А тут только... Тут дальше... Кому ж она не нужна, любовь? Ну, может быть, тем, у кого ее в избытке. Здесь только холить... Беречь, хранить винтаж со свеженькой вещицей, с малахитом на Jam FM. Ну, а я с приветом. Ну, и музыки у нас точно в избытке, только хорошая. И только для твоего пятничного настроения. Меня зовут Диджей Дэн. Совсем скоро серия Апкина, затем Файста Фэмили. Ну, а прямо сейчас Naughty Boy Sam Smith на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 12.48 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Ника Моторс». Субару, центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Движение по-прежнему плотное. Рядом 5 баллов из 10. Это все на страничке сервиса «Яндекс.Карты». ЕКА стоит от реки Есеть до реки Решетка, 13 километра до моста через ЖД дорогу Высоцкого, от 40-летия Комсомола до улицы Егошинский подход, Космонавтов от Челюскинцев до Турбинной, Учителей Турбины от Вилонова до Космонавтов, постоим на Блюхера от Шадринского переулка до Скалинской, также на Восточной от Короленко до Челюскинцев, на Малышева от Мира до Комсомольской.
3: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти.

ночью только влезала с подругами весело, как повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. МИД России заявил о готовности помочь Ирану и США в реализации возможных итогов переговоров. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, речь идет о содействии в решениях, которые, возможно, согласуют стороны конфликта. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Тегеран в рамках переговорного процесса с Вашингтоном выразил готовность передать обогащенный уран России при определенных условиях. Подробности этой темы в российском МИДе не прокомментировали. Свердловская область сохранила позиции по количеству туристических поездок. По итогам первого квартала этого года Средний Урал занял 6-е место по числу туристов, посетивших регион. В количественном выражении это более 750 тысяч человек. На 18% подросло количество путешественников, которые в Свердловской области останавливаются именно в гостиницах. Власти региона не исключают, что летом турпоток в Свердловскую область может возрасти вдвое, пишет агентство «Я». В центре Екатеринбурга официально открыли живую стену. Она расположена напротив входа в метро площадь 1905 года и состоит из 700 растений 20 сортов. В экосистеме 9 ярусов, сосны, ели, можжевельники и другие виды растений создали живой фасад, который поможет улучшить качество воздуха в центре, так как поглощает углекислый газ и выделяет в воздух полезные фитонциды. Об этом пишет КП Екатеринбург со ссылкой на городскую администрацию. Ярославский «Локомотив» во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина. Финальная серия с казанским «Акбарсом» завершилась со счетом 4-2. А последний поединок этой серии ярославская команда выиграла 3-2. «Интерфакс» напоминает, что в регулярном чемпионате «Локомотив» занял первое место в западной конференции. Соперниками победителей КХЛ по плей-офф были московский «Спартак», Салават Юлаев из Уфы и омский «Авангард». В этот раз ярославский «Локомотив» к титулу привел канадский тренер Боб Хартли. Заболеть из-за холодного воздуха из кондиционера невозможно. Однако есть другие факторы риска, которые напрямую могут сказаться на здоровье, предупреждают врачи. Системы охлаждения способствуют распространению инфекции, ослаблению иммунитета дыхательных путей. Как пишет газета.ру, причиной этого может быть плохое обслуживание техники, а самым опасным заболеванием, которое может поселиться в кондиционере или системах охлаждения, врачи по-прежнему называют легионеллез. Официальный доллар на сегодня 70.79, евро 83.23.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 13.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Автомобильная столица Урала» «Джак-центр Екатеринбург». За бортом солнечный плюс 21. На завтра, суббота, 23 мая, синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. А этой ночью до плюс 16. Завтра днем 20-24 тепла.

внемлющий знаком вселенной. Матвей Меликов на Джем ФМ, о пище духовной, с пищей духовной вернее, ну а я на сущное время то самое, начало 2-го Екатеринбурге, если вдруг припозднился, то самое. Ну, в любом случае, так или иначе, приятного аппетита, все-таки впереди и не только обед, а еще и ужин, и, может быть, что-то еще, все-таки пятница, можно расслабиться. Заслужили, как говорится. Ну, а я продолжаю снабжать музыкой, зовут меня Диджей Дэн, скоро Джерри Холливелл, еще раньше Мари Краймбрери, прям по курсу, руки вверх. На Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
2: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
3: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
4: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
5: Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
8: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
0: 235-0905.
10: Jam FM.
11: Где пробки?
12: 13.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, ЕИКа отстоит от поворота к станции Палкина до Садов. Блюхер от Шановицкого переулка до Шевская, Космонавтов от Челюскинцев до Турбинной, Малышева от Гагарина до Комсомольская, Турбинная учителей от Вилонова до Космонавтов. Постоим на Восточной, от Малышева до Декабристов. Также объездная стоит от 8 марта до станции диагностики ГАИ, Большакова от Цурикова до Чапаева.
1: Реклама.
13: Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
14: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
15: 102.5.

0: А я не Ефимовой, надо поделиться свежими историями. Через минутку с небольшим на Jam FM.
1: Реклама.
2: Помнишь, как это здорово летать во сне?
1: Ха, я знаю, как круто летать наяву. Аэротруба в Радуга-Лэнде. Современный аэродинамический тренажер. Симулятор свободного падения. Верни себе ощущение полета и подари эту радость близким.
2: Радуга-Лэнд. Летать легко.
1: Необходима предварительная запись. Подробности на сайте radugadefisland.ru.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
11: Привет, Алексей Учитель поддержал желание Анны Пересильд окончить школу экстерном. В столице отгремела премия среди продюсеров кино и телевидения. Почетным гостем на мероприятии стал режиссер Алексей Учитель. Он пообщался с представителями СМИ, которые завели тему о его старшей дочери от актрисы Юлии Пересильд. Так они решили узнать у него о том, как он относится к решению девушки скорее окончить школу. Как оказалось, он не стал отговаривать дочь и даже поддержал ее в таком решении. Алексей Учитель прокомментировал ситуацию так. «Конечно, я за. А что плохого? Поступит, я надеюсь. Еще же тоже, вдруг примут, вдруг не примут, мало ли. Буду ли я протежировать? Она нас с мамой уже протежирует. У нее есть своя биография». Отмечу, что сейчас Анна Пересильд активно строит карьеру в кино, а за ее романом с певцом Ваней Дмитриенко следят миллионы. Она оканчивает 10 класс. Классно, когда родители поддерживают твое решение. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 13.32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс». Официальный дилер «СОУИС» на Сибирском тракте 24Б. За бортом солнечное плюс 21. На завтра, суббота, 23 мая. Синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Ночью до плюс 16. Завтра днем 20-24 тепла.
1: Реклама.
12: Выгодные цены? Было.
13: Специальные предложения?
12: Было. Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
13: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера SOWIS техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
12: Кроссоверы SOWIS. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
14: ООО «Восток Моторс». Предложение до 31 мая текущего года при покупке автомобиля марки SOWIS. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.

0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись, порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Немного твоего позитивчика прилетело. Матурымка, какое имя, экзотическое, красивое. Тебя с днем рождения! Желаю, чтобы в твои прекрасные глазки, чтобы твои прекрасные глазки всегда сияли от счастья, а в душе царили гармония, мир и любовь. Пускай в каждом мгновении жизни будет что-то прекрасное, доброе и светлое. Любит тебя сильно, Иваныч. Это от него прилетело, Иваныч. Спасибо большое, Матурымка. И от нас тоже принимаю поздравления. Доброго дня всем. Поздравьте, пожалуйста, Набиева. Набиев, поздравляем. Наверное, с днем рождения. Это от Светланы прилетело. А тебе помнить не забывает, Светочка Мерси. Так, всем доброго дня. Всех с пятницей. Всем хорошего настроения. Алексей. Вот так, от души душевно в душу. Алексей, тебе тоже классной пятницы, и всем такой пятницы, и легкой обязательно, чтобы на одном дыхании, если есть что сказать, поздравить, поделиться, я в твоем распоряжении. Отзовись, порадуй на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 13.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Авва Моторс». Официальный дилер «Билджа Ками» в Екатеринбурге на «Металлурга-82». По сообщениям, сервис Яндекс.Карты Блюхера стоит от Шадринского переулка до Шевская, Малышева, от Гагарина до Комсомольская, Космонавтов от Челюскинцев до Турбинной. На этих направлениях оставим более 20 минут. В районе 15 это ИКАТ от поворота к станции Палкин до 51 километра и на объездной от 8 марта до станции диагностики ГАИ. 10 минут это Большакова от Цурикова до Чапаева, Фурмного от Цурикова также до Чапаева, завокзальный от Мельковского переулка до Космонавтов.
1: Реклама. Почувствуйте май по-новому. Ярко, свободно. За рулем нового BLG X70. Новый BLG X70 от 2 миллионов 190 тысяч рублей уже в Акаме. Время обновиться, выбрать свой маршрут и свой автомобиль. Ждем вас в Акаме BLG на Металлургов 82. Акаме BLG. Ваш май с новым автомобилем.
3: Реклама ООО «Авва Моторс» N66743-3301. Предложение до конца мая текущего года. Количество авто ограничено. Подробности на сайте bilg.akami.ru и по телефону плюс 7-343-227-6277.
0: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102,5.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. При атаке беспилотников на общежитие и учебный корпус Старобельского профессионального колледжа пострадали 35 человек. На месте ЧП идут спасательные работы. Как уточнили власти ЛНР, студентами колледжа являются подростки в возрасте от 14 до 18 лет. 8 пострадавших находятся в больнице, трое из них в тяжелом состоянии. Следственный комитет заявил о возбуждении уголовного дела после атаки на гражданские объекты. Екатеринбург преодолел отметку в 50% голосов по проекту благоустройства. Свой выбор сделали 160 тысяч горожан. Всего в уральской столице за все объекты, предложенные к благоустройству, необходимо набрать 290 тысяч голосов. В этом случае победитель получит федеральное финансирование. Долгое время ситуация с голосованием находилась в тупике, так как прежние кураторы фактически самоустранились от работы. Кардинальные изменения начались после того, как кураторство над проектом взяла на себя заместитель главы Екатеринбурга Марина Фадеева. Она организовала масштабную работу волонтеров, которые помогают горожанам принять участие в голосовании. Напомню, на выбор жителей представлены 17 общественных территорий. Голосование по проекту формирования комфортной городской среды продлится до 12 июня и будет идти на портале госуслуги. Итоги монетной недели подвели в Свердловской области. Жители региона сдали весной этого года почти 5 тонн монет. Их общая сумма составила 4 миллиона 200 тысяч рублей. Наибольшую долю среди сданной мелочи составили 10-рублевые монеты. Далее следуют 10-копеечные и монеты номиналом в 1 рубль, пишет «Коммерсант Урал». Чтобы сдать ЕГЭ на высокий балл, школьной программы недостаточно. Поэтому выпускники обращаются к репетиторам, заявил РБК бывший глава Рособорнадзора Виктор Болотов. Он уточнил, что обычные школы дают уровень, с которым единые госэкзамены возможно сдать условно на тройку. Курсы и репетиторы необходимы, когда выпускник хочет претендовать на поступление, в том числе в столичные университеты. Экс-глава Рособорнадзора добавил, что существуют специальные школы при тех же университетах, ориентированные на подготовку к ЕГЭ на 90 баллов и выше. В Демократической Республике Конго протестующие сожгли центр лечения лихорадки Эбола. Это произошло в городе Рвампаре. Как пишет «Коммерсант», мобильный госпиталь подожгли родственники погибшего от смертельной лихорадки, тело которого семье выдавать запретили. Установленные правила захоронения противоречат местным похоронным обрядам, из-за чего в регионе и начались протестные акции. Официальный доллар на сегодня 70.79, евро 83.27.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: 14.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». И еще потеплело уже в центре города, плюс 23 и солнечно. На завтра, суббота, 23 мая, синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Это и ночью до плюс 16. Завтра днем 20-24 тепла.
1: Реклама. Где срочно сделать рентген? Рентгенография 7 дней в неделю в Екатеринбургском медицинском центре на Шевченко 9. Единый телефон 379-0770.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Актуальненько, насущненько, именно сегодня эти слова. Филатов и Кэрос на Jam FM, где и с кем бы ты не планировал чилить, главное, чтобы в кайф, с душой, с удовольствием. Вот тогда полный огонь. Ну, если вдруг еще не запланировал, что и как проводить, все-таки впереди два выходных, время у тебя еще есть, ну, а у меня есть все, что нужно для настроения. Хорошая музыка здесь, на Jam FM, в неограниченном количестве. У микрофона я, диджей Дэн. Скоро Вик Дайнеко, затем Ваня Дмитриенко. Ну а прямо сейчас клан Карасел на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Как лето спланировали?
2: Выбрали лагерь «Старт».
1: А что там?
2: Робототехника, научные развлечения, развивающие игры и экскурсии.
1: Вам не рано?
2: Нет, берут с 8 лет. Сможем попробовать то, что не успевали во время школы.
1: Летний лагерь «Старт». Городские и выездные смены. Звоните 310-22-12. Детскийлагеря.рф 6+.
3: Давно не были в отпуске? Любите квизы? Руда Геймс приглашает на репетицию отпуска в центре Екатеринбурга. Квиз-машина «Турецкий отдых». 8 туров про кино, музыку и сериалы. А после игры дискотека до полуночи. Фабрика Event Hall. 22 мая. Пятница. Собирайте друзей и станьте самой яркой командой вечера. Билеты на rudagames.com. 18+. Аутка Каруда. ОГРН 120-160-003-501. Екатеринбург.
4: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф. Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
5: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8308-48.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: 14.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Авамоторс». Официальный дилер «Билджаками» в Екатеринбурге. На «Металлурга» 82. 4 балла местами затруднения. Это все на страничке с РСН Яндекс.Карты. Малышева стоит от Гагарина до Комсомольская, Восточная, от Первомайска до Декабриста, в Блюхера, от Шадринского переулка до Раевского. На этих направлениях оставим более 20 минут. В районе 15 это Космонавтов, от Мельковского переулка до Фронтовых бригад. И 10. Малышева от Бажова до Карла Липнихта, Луначарского от Ленина до Куйбышева, Высоцкого стоит от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход, Щербакова от Обездной до Павлодарской.
10: Реклама. Почувствуйте май по-новому. Ярко, свободно. За рулем нового BLG X70. Новый BLG X70 от 2 миллионов 190 тысяч рублей уже в Акаме. Время обновиться, выбрать свой маршрут и свой автомобиль. Ждем вас в Акаме BLG на Металлургов 82. Акаме BLG. Ваш май с новым автомобилем.
5: Реклама ООО «Авамоторс» НН-66-74-33-01. Предложение до конца мая текущего года. Количество авто ограничено. Подробности на сайте blg.akame.ru и по телефону +7 343 227 62 77.
6: И снова музыка прямо сейчас.
11: 102.5.

0: Немного Востока. Это Ширен на Jam FM, а Яна Ефимова приготовила свежую историю. Через минутку с небольшим.
1: Реклама.
2: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Да это успех!
5: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
7: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Дни рождения и выпускные в «Радугаленде». Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
10: Чтобы его за меня организовали.
9: Сделаем.
11: Радуга Ленд. Детские праздники под ключ. Подробности на сайте radugadefisland.ru. Телефон 311-4190.
12: Телефон рекламной службы Jam FM.
13: 235-0905.
14: 235-0905.
15: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
16: Свежие истории на Jam FM.
17: Привет! Певица Слава подогрела слухи о воссоединении с бывшим. Звезда спровоцировала слухи о воссоединении с Анатолием Данилицким. Как пишет Супер, ранее артистка расставалась с мужчиной из-за его измен. Но недавно мужчину заметили на вечеринке в честь дня рождения Славы. Кстати, накануне певица выложила в сеть совместное фото и подписала его так. Ой! Поклонники отреагировали на новость неоднозначно. Они считают, что это неправильно – возвращаться снова в те отношения, которые принесли лишь слезы и переживания. Они написали: «Ну зачем? Повторится все заново. Пожалуйста, только не говорите, что вы вместе». Она, похоже, его простила. Эх, жалко, когда женщина наступает на одни и те же грабли. Если что, страна в этот раз вас не простит. Анатолий, не обижай нашу девочку. Отмечу, что певица Слава и Анатолий Данилицкий познакомились в 2002 году в ресторане. На тот момент Анатолий был женат и воспитывал двух детей. Возможно, бывшие просто остались в хороших отношениях. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
16: Прогноз погоды на Jam FM.
0: Половина третьего в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». С бортом солнечный плюс 22. На завтра. В субботу 23 мая синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. На этой ночью до плюс 16. Завтра идем до плюс 24.
16: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
18: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
16: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: И снова есть непараллельные. Кто выходит на связь? Алексей, всем хорошего настроения. Кратко, сестра таланта. И тебе тоже, Алексей. И классная пятница. Но это всем, всех, в принципе, касается. Да, пятница, она должна быть классная и короткая в смысле труда, побыстрее отстреляться, уже наслаждаться отдыхом, всеми благами, с планами, с мыслями о выходных. Если есть что сказать, выходи на связь, я в твоем распоряжении, отзовись, порадуй на Jam FM. Двигаемся дальше, прямо по курсу лирик на Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 14.47 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Никко Моторс». Субару, центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Снова движение плотное. 5 баллов из 10. Сервис Яндекс.Карты рисует у себя на страничке. Малышева стоит от Гагарина до Комсомольская. Восточка от Первомайска до Декабристов. Космонавтов от Челюскинцев до Турбинная. Постоим на Блюхер от Мира до Шевской. Якат от 19 километра до Высоцкого, Ленина от Тимирязева до Карла Либкнехта, Комсомольская, от Педагогической до Малышева.
3: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности, аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
1: 102.5. Джим ФМ.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Полноценный диалог между Россией и США необходим для существенной нормализации ситуации в мире. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. По словам российского дипломата, президент США Дональд Трамп вносит личный вклад в нормализацию отношений Москвы и Вашингтона. При этом процесс идет непросто из-за токсичного наследия прошлой американской администрации и агрессивной линии нынешних властей по продвижению собственных интересов США на мировой арене. Однако вести соответствующую работу нам с ними необходимо, заявил замглавы МИД России в интервью «Ведомостям». Дату присвоения звания «почетный гражданин» в Екатеринбурге предложили перенести с лета на осень. В мэрии уральской столицы предлагают связать торжественное событие с исторической датой основания Екатеринбурга – 18 ноября. Одним из аргументов является желание обратить внимание горожан именно на исторический день рождения города. Новый день напоминает, что Гордума уже приняла решение перенести празднование Дня города с 3 на 1 субботу августа. Количество рейсов из Екатеринбурга в Китай вырастет с начала этого лета. Уральские авиалинии с 6 июня увеличат частоту полетов до 8 раз в неделю. Решение объяснили высоким спросом на направлении среди путешественников. По 2 вылета в Пекин запланировано по понедельникам и четвергам, а в субботу самолеты из Екатеринбурга в столицу Поднебесной будут отправляться 3 раза. Полетная программа будет действовать до 25 октября, пишет «Коммерсант Урал». 137 тысяч россиян признаны банкротами в первом квартале этого года. Статистика выросла больше, чем на 13,5%. Почти половину личных банкротств прошли так называемые миллениалы – люди, рожденные в период с 1981 по 1996 годы. Еще четверть – более старшие представители поколения X, 20% банкротств приходится на зумеров. Эксперты объясняют статистику тем, что возраст миллениалов от 30 до 45 лет, и он является самым активным для трудовой деятельности. В это же время зумеры и бэби-бумеры реже берут кредиты и, соответственно, реже проходят через банкротство. Народная партия тараканов Индии обогнала в соцсетях правящую партию, набрав за 5 дней больше 18 миллионов подписчиков в соцсетях. Как пишет «Коммерсант», у правящей партии страны, Индийской народной партии, аудитория аккаунтов в 2 раза меньше, только 9 миллионов. Издание добавляет, что Народная партия тараканов сформировалась как реакция на высказывание главы Верховного суда Индии Сурьи Канта. Тот сравнил безработную молодежь именно с тараканами. Официальный доллар на сегодня 70.79, евро 83.27.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 15.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Автомобильная столица Урала» автосалон «Дунфэнг». За бортом солнечное и плюс 23. На завтра 23 мая. В субботу синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер при этом переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду, ночью до плюс 16, завтра днем 20-24 тепла.
0: Реклама.
3: Что за новый кроссовер на парковке?
4: Дунфэнг. Крутой салон, полный контроль движения, высокий клиренс и вместительный багажник. 197 лошадей, а расход всего 7,2 литра. Гарантия 5 лет. Убедись сам на тест-драйв. До 31 мая бери в рассрочку под 0,01% и подарки получишь. Звони 380-80-66. Березовский тракт 9. Автомобильная столица Урала.
5: Кредитор АО «Альфа-Банк». Подробности программы на сайте alfabank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Без тормозов. Газующая машина. Зиверт со свеженькой вещицы на Jam FM. Кстати, можно и нам взять на заметку. Но в том случае, если вдруг что-то там не получается, не успевается, все, гипс снимают, клиент уходит и т.д. и т.п. Вот можно газку добавить, чтобы потом на выходных с чувством выполненного долга, с легким сердечком по полной наслаждаться отдыхом. В любом случае, удачи во всем и все успеть сделать, выполнить. Даже досрочно. Ну а для настроения, как всегда, хорошая музыка. За это отвечаю я, диджей Дэн. Всем приветище. Скоро добро, затем Шуга Бэйбс. А прямо сейчас Файста Фэмили на 102.5.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Как лето спланировали?
2: Выбрали лагерь «Старт».
1: А что там?
2: Робототехника, научные развлечения, развивающие игры и экскурсии.
1: Вам не рано?
2: Нет, берут с 8 лет. Сможем попробовать то, что не успевали во время школы.
1: Летний лагерь «Старт». Городские и выездные смены. Звоните 310-22-12. Детскийлагеря.рф 6+.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы. На набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
7: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
8: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
9: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
10: 235-0905.
0: 235-0905.
11: Jam FM.
12: Где пробки?
13: 15.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Блюхера стоит от Мира до Шевская, Малышева от Гагарина до Комсомольская, Восточная от Ленина до Декабристов, ЕКАТ от 19 километра до Высоцкого, а также Блюхера от Сахалинской до Комсомольска. На этих направлениях оставим более 20 минут. В районе 15 это учителей Турбины от Вилонова до Космонавтов, Космонавтов от Мельковского переулка до Турбины, Комсомольская стоит от Педагогической до Малышева, Декабристов от Луначарского до Восточки.
1: Реклама.
14: Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Анна Семенович рассказала, что в прошлом ее преследовали поклонники. Анна призналась, что не против того, чтобы мужчины писали ей сообщения. По словам певицы, это свидетельствует об их хорошем вкусе. Кроме того, сообщения в соцсетях она считает безобидными по сравнению с реальными преследованиями одержимых фанатов. Так Анна прокомментировала. Слава богу, сейчас все это не выходит за рамки социальных сетей и сообщений. Раньше действительно были те, кто перемещался за мной на гастролях, караулил у служебного входа и пытались передавать через менеджмент подарки, и не самые пристойные. Она также раскрыла, что не читает сообщения поклонников. На это у Анны попросту нет времени. Она дополнила. «Мне пишут много, пишут активно. Я женщина красивая и желанная. Понимаю их желание мне написать. И мы тоже». Анечка просто красавица. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 15:29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс». Официальный дилер «СОУИС» на Сибирском тракте 24Б. С бортом солнечный плюс 23 на завтра, суббота, 23 мая. Синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду этой ночью, да, плюс 16, завтра днем 20-24, тепла.
1: Реклама. Выгодные цены? Было.
4: Специальные предложения?
1: Было. Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
4: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера SOWIS техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
1: Кроссоверы SOWIS. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
5: ООО «Восток Моторс». Предложение до 31 мая текущего года при покупке автомобиля марки SOWIS. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.

Останься. Вот с такой просьбой немецкая исполнительница Леони и английский певец Калум Скотт. Я с ними солидарен. Оставайся, располагайся, впереди только хорошая музыка. Ну и ко всему прочему, конечно, вечернее шоу «Джем без правил». Миш Киселев, Яна Ефимова уже в 17.00 с тобой здесь в течение 2 часов общаются и дарят подарки. Ну не просто за красивые глаза, а за лучший коммент, ответ по теме. А тема пятничная сегодняшняя – это куда ты мечтаешь доехать на автомобиле? Ну, если нет автомобиля, просто куда мечтаешь доехать? Все варианты уже можешь присылать в МАКС, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Также писать на нашей страничке ВКонтакте в группе GMFM, там пост в комментах, все. Оставляй, еще раз напомню, автору лучшего сообщения, конечно, будут вручены подарки. В 17.00 вечернее шоу «Джем без правил». Меня же зовут Диджей Дэн. Хорошей легкой пятнички. Двигаемся вперед. Скоро казаки делают киты, затем дискотека авария. Ну а прямо сейчас путешествие вместе с Ракли вокруг земли на Джем ФМ.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симоленд. Все так и задумано.
4: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
0: 235-0905.
5: Jam FM. Где пробки?
6: 15.48 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Авамоторс». Официальный дилер «Белджиаками» в Екатеринбурге. На «Металлурга» 82. Движение плотное, рядом 5 баллов из 10. Это все на страничке сервиса «Яндекс.Карты». Малышева стоит от Гагарина до Комсомольской, Блюхера от Миродашевская, МКАДа 19 километра до Высоцкого. Потерпим на Блюхера от Сахалинской до Комсомольской. Учителей Турбины стоят от Филонова до Космонавта, в сам проспект от Мельковской переулка до Турбинной, Ленина от Луначарского до Хохрякова.
4: Реклама. Почувствуйте май по-новому. Ярко, свободно. За рулем нового BLG X70. Новый BLG X70 от 2 миллионов 190 тысяч рублей уже в Акаме. Время обновиться, выбрать свой маршрут и свой автомобиль. Ждем вас в Акаме BLG на Металлургов 82. Акаме BLG. Ваш май с новым автомобилем.
7: Реклама ООО «Авамоторс» НН-66-74-33-01. Предложение до конца мая текущего года. Количество авто ограничено. Подробности на сайте blg.akami.ru и по телефону +7 343 227 6277.
0: И снова музыка прямо сейчас.
5: 102.5 Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Россельхознадзор заявил о проблемах с поставками овощей и фруктов из Армении. По словам главы ведомства Сергея Данкверта, инспекторы будут работать с иностранными поставщиками еще неделю. Ранее в Россельхознадзоре заявляли о введении ограничений на ввоз из Армении цветов. При очередной поставке было выявлено 132 нарушения, что составило сразу 3/4 проблем, обнаруженных за весь прошлый год. В это же время премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал ситуацию с временным запретом на ввоз цветов в Россию рабочей и обычной практикой внутри ЕАЭС. 20 новых трехсекционных трамваев доставят в Екатеринбург до конца сентября. Еще 30 город получит до 25 декабря, сообщил мэр Алексей Орлов в своих соцсетях. Уже подписан протокол на поставку трамваев. Победителем аукциона стала компания «Сберлизинг». В мэрии отметили, что во время аукциона первоначальную стоимость удалось снизить больше, чем на 2 миллиарда рублей. Трамваи будут низкопольными, смогут вмещать до 150 человек, срок службы не менее 30 лет. Помимо 50 трамваев, в этом году парк общественного транспорта Екатеринбурга пополнит 55 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 15 автобусов особо большого класса. Свердловские молодожены заняли половину площадок, предложенных свердловскими властями в рамках акции «Пошли жениться». В красивую дату 26.06.26 некоторые локации, где обычно браки не регистрируют, будут работать с полуночи и до полуночи 27 июня. 26 числа, напомню, пожениться можно в Театре мускомедии, библиотеке Белинского, музее ИЗО, а также на Екатеринбург-арене или в отделении Сбера в историческом здании на Малышева 31В. Ярославский «Локомотив» во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина. Финальная серия с казанским «Акбарсом» завершилась со счетом 4-2. «Интерфакс» напоминает, что в регулярном чемпионате «Локомотив» занял первое место в западной конференции, а соперниками победителей по плей-офф были московский «Спартак», Салават Юлаев из Уфы и омский «Авангард». В этот раз команду к титулу привел канадский тренер Боб Хартли. Картину Бэнкси продали за 18 миллионов долларов на закрытом аукционе в США. Работа называется «Девочка и воздушный шар» на найденном пейзаже. Теперь она входит в число самых дорогих произведений художника. Картина представляет собой переосмысление классического пейзажа, дополненного фирменным мотивом Бэнкси. Покупатель остался тайным, пишет «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 70.79, евро 83.27.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 16.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». В центре города. Солнечно и плюс 24. На завтра, субботу, 23 мая. Синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16. Завтра днем 20-24 тепла.
1: Реклама. Где срочно сделать рентген? Рентгенография 7 дней в неделю в Екатеринбургском медицинском центре на Шевченко 9. Единый телефон 379-0770.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Елена Темникова, Наджим ФМ, предложением «Давай улетим», давай. Отлично, поддерживаю, тем более сегодня, в пятницу, когда по курсу два выходных. Планы в любом случае тебе приятных. Ну а если говорить про нас и ближайшее будущее, то никуда не улетать, не убегать. В 17.00 «Джем без правил», вечернее шоу, Миш Киселев, Яна Ефимова с тобой общаются, дарят подарки. И сегодня вопрошают у тебя, куда ты мечтаешь доехать на автомобиле. Ну, если не на автомобиле, то на чем-нибудь еще. В общем, куда ты мечтаешь доехать? На авто. Свой вариант можешь прислать уже сейчас в МАКС, как всегда. +7 932 020 102.5, +7 932 020 102.5. Либо писать на нашей страничке ВКонтакте, в группе Джим ФМ, там пост в комментах оставляй. Конечно же, автору лучшего сообщения будут подарки. В 17.00 вечернее шоу «Джем без правил». Меня зовут Диджей Дэн. Ставлю для тебя только хорошую музыку. Ну и хорошего начала вечера пятницы. Скоро студио, затем Филатов Кэрос, а прямо сейчас Дон Диабло, Фитц энд Тантрумс на Джем ФМ.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Как лето спланировали?
2: Выбрали лагерь «Старт».
1: А что там?
2: Робототехника, научные развлечения, развивающие игры и экскурсии.
1: Вам не рано?
2: Нет, берут с 8 лет. Сможем попробовать то, что не успевали во время школы.
1: Летний лагерь «Старт». Городские и выездные смены. Звоните 310-22-12. Детскийлагеря.рф 6+.
3: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Я выбираю диван.
5: Тогда я стол.
4: Я светильники.
5: Текстиль за мной.
4: Декор. Ой, декор тоже ты.
5: Я все.
4: И я.
5: Как быстро.
4: Это же Симоленд. Все так и задумано.
6: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: 16.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Авамоторс». Официальный дилер «Билджи Аками» в Екатеринбурге. На «Металлурга» 82. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Блюхера стоит от Мира до Шевская, от Сахалинска до Комсомольская, Малышева от Гагарина до Комсомольская, постоим на Восточной, от Первомайска до Декабристов, на Космонавтов от Завокзальной до Турбинной. Много машин на Учителей Турбинной, от Вилонова до Космонавтов. ИКа отстоит от 20-го километра до реки Березовка, Малышева от Луначарского до 8 марта.
8: Реклама. Почувствуйте май по-новому. Ярко, свободно. За рулем нового BLG X70. Новый BLG X70 от 2 миллионов 190 тысяч рублей уже в Акаме. Время обновиться, выбрать свой маршрут и свой автомобиль. Ждем вас в Акаме BLG на Металлургов 82. Акаме BLG. Ваш май с новым автомобилем.
10: Реклама ООО «Авамоторс» НН-66-74-33-01. Предложение до конца мая текущего года. Количество авто ограничено. Подробности на сайте blg.akami.ru и по телефону +7 347 62 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук вступилась за свои новые отношения. Бывшая участница «Дома-2» вступилась за свои новые отношения и жениха на фоне неоднозначных комментариев. В личном блоге она призналась, что удивляется людям, которые, не зная ничего о личной жизни Ирины, позволяют себе высказываться на этот счет. Особенно возмущает Пинчук непрошенные советы. Она поделилась. «Как меня удивляют некоторые комментарии и сообщения. Люди делают выводы, дают советы, не знают ничего. Ни его лично, ни его поступков и действий, и уж тем более того, что происходит между нами». Впрочем, справедливо заметила Ирина, большая часть ее аудитории рада за нее. А с остальными придется смириться, ведь они были, есть и будут. Напомню, что на прошлой неделе Ирина Пинчук сообщила, что получила предложение руки и сердца и готовится выйти замуж. По словам экс-участницы скандальной телестройки, рядом с избранником она впервые почувствовала себя по-настоящему защищенной. Вероятно, именно поэтому она сказала «да», несмотря на то, что отношения начались совсем недавно. Ирина, не обращай внимания на хейт. Главное, что ты счастлива. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 16:31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За бортом без изменений плюс 23, солнечно. На завтра, в субботу, 23 мая, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 20-24 тепла.
1: Реклама.
4: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
5: В стоматологии «Эр-Адент» максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс».
4: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Мари Краймбрери на GMFM, давай не ждать. Актуально, насущно звучит это предложение, ну, по крайней мере, в контексте ближайшего будущего, а именно Джем без правил, вечернее шоу в 17.00 уже в следующем часе. Мишка Киселев, Яна Ефимова с тобой в течение двух часов обсуждает и дарит подарки. Ну, конечно, не просто так. Тема сегодняшняя, пятничная. Куда ты мечтаешь доехать на авто? Свой вариант можешь прислать уже сейчас в МАКС плюс 7932-020-102 и 5 плюс 7932-020-102 и 5. Ну, либо писать в ВК группа GMFM, там пост в комментах оставляй. Свои варианты, свой вариант автору, еще раз напомню, достанутся подарки. В 17.00 джем без правил. Не пропусти. Ну и хорошего настроя. Двигаемся дальше. Меня же зовут Диджей Дэн. Скоро Винтаж, затем Зиверт. А прямо сейчас Сэл Лок и Бруно Мартини на джем.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 16.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Никко Моторс Субару», центр Екатеринбург, Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Брюхер стоит от Шадринского переулка до Шевская, Восточка от Первомайска до Декабристов, Малышева от Бажова до Комсомольская. Потерпим на Икаде от реки Березовка до Высоцкого. Комсомольская стоит от Академической до Брюхера, Космонавтов от Челюскинцев до Турбинная, Ленина от Тимирязева до 8 марта, Турбинная учителей от Вилонова до Космонавтов.
3: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: 7 9 3 2 0 2 0 102 5.
1: Отзовись, порадуй.
0: +7 9 3 2 0 2 0 102 5.
2: Еще один приветик нарисовался. Большой привет мастерам с автосервиса Блеск Авто, город Березовский. Хорошего дня, слушайте позитив на Джем ФМ. Золотые слова. Это Димка на связи. Ну и нам тоже большой привет с добрыми пожеланиями. Пятница. И, Димка, спасибо большое. Да, тебе тоже. Всего доброго, классного, обалденного. Блеск Авто, город Березовский. Ловите этот привет. Ну и, конечно, позитив и классную музыку на Джем ФМ. Touch you right now.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый день. В Ивделе введен режим ЧС из-за крупного лесного пожара площадью 800 гектаров, его тушит уже второй день. Над ликвидацией возгорания работают 90 человек, задействовано 11 единиц техники, 2 вертолета Ми-8. В Ивделе прибыл министр природных ресурсов области Денис Мамонтов. Совместно со специалистами авиамониторинга он провел обследование лесного пожара, чтобы оценить обстановку, разработать алгоритм дальнейших действий. В течение дня на место возгорания прибудут еще 14 десантников пожарных и 5 парашютистов пожарных. Всего на территории региона в этом году возникло 63 лесных пожара. Общая площадь возгорания составила 1500 гектаров, пишет «Новый день». В Свердловском городе Ревда сегодня прозвучала команда «Внимание! Всем пройти в укрытие!», после чего жильцов многоэтажки увели в подвал. Это была тренировка действий на случай угрозы атаки беспилотников, сообщает издание «Ревда-Инфо». Учебную тревогу объявили сотрудники МЧС возле дома на Интернационалистов 36 в Ревде. По сценарию жители взяли с собой тревожные чемоданчики и документы, затем быстро спустились в подвалы, где провели 10 минут, пока не прозвучал отбой тревоги. При этом в самом подвале уже стоял кулер с питьевой водой, аптечка и несколько инструментов. Футбольный клуб «Урал» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза по итогам первого стыкового матча с махачкалинским «Динамо». Как сообщили в пресс-службе клуба, руководство просит комиссию оценить 2 спорных эпизода встречи. Один из них – это засчитанный гол, заявление которым ранее делал президент «Урала» Григорий Иванов. Второй вопрос – это неназначенный пенальти в ворота соперника. Напомню, матч «Урал-Динамо-Махачкала» прошел в Екатеринбурге. Наш клуб проиграл со счетом 0-1. Ответная встреча состоится в Каспийске 23 мая. Заболеть из-за холодного воздуха из кондиционера невозможно. Однако есть другие факторы риска, которые напрямую могут сказаться на здоровье. Система охлаждения способствует распространению инфекции и ослаблению иммунитета дыхательных путей, пишет газета «РУ», ссылаясь на экспертов. Причиной этого может быть плохое обслуживание техники. Самым опасным заболеванием, которое может поселиться в кондиционере или системах охлаждения, врачи называют легонеллез, сообщает газета «РУ». Звезда «Эйфории» и «Дюны». Американская актриса Зендея снялась для нового выпуска журнала «Эль». Снимки опубликованы на сайте издания. Актриса, в частности, предстала на обложке в откровенном топе «Луи Виттон», которые дополнили серьги ювелирного дома «Тиффани энд Компани». Ранее в интервью журналисту Алексису Акиову Зендея рассказала о проектах, которые вышли и которые еще выйдут, пишет «Лента.ру». Официальный доллар 70.79, евро 83.27.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Автомобильная столица Урала» «Джак-центр Екатеринбург». На завтра, субботу, 23 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Ночью до +16, завтра днем 20-24 тепла.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 6

0: чем. Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 9 минут. Пришло время начинать, ребята. Всем хорошей пятницы. Сегодня рядом с тобой два прекрасных человека. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: И у нас сегодня тема, которая действительно связана с какими-то, тревел-блогингом.
3: Поездками на выходные, я бы сказала.
2: Да.
3: Тема звучит так. Куда ты мечтаешь доехать на автомобиле?
2: Все. Это ко мне вопрос был или в целом?
3: В целом, я точку, может быть, не поставила. Куда ты мечтаешь доехать на автомобиле?
2: Ну, мы это все подадим вам под знаком вопроса, чтобы все-таки вы решили, куда вы бы отправились. Вот куда бы вы хотели доехать на автомобиле? Мне кажется, что много мест, которые, во-первых, можно посетить за выходные. Туда-обратно сгонять.
3: Это, например, давай сразу.
2: Давай какие-нибудь города ближайшие, это возьмем. Челябинск можно съездить. Ты успеешь
3: Кстати,
2: даже
3: водопадов
2: за один
3: там
2: день.
3: Очень много хороших. Можно съездить на природу. Отдохнуть.
2: Огромное место купабельных мест, я это называю. Там порядка свыше 150 мест.
3: Это надо смотреть,
2: которые...
3: не везде можно купаться.
2: Есть же опять какие-то легендарные. Давай так, на озера. В общем, Челябинские озера, это 100%
3: работе. А ты думаешь, уже можно открывать купательный сезон?
2: Съездить-то можно. Вопрос второй, купаться или нет? Почему? У меня уже есть те, кто открыли, да, все, кто купался.
3: На выходных очень хорошая будет погода.
2: А ты не заметила до этого неделю целую? Я думал, честно, что дожди будут всю неделю.
3: Вода не прогрелась, понимаешь?
2: Да нет. Не, ну как? Давайте так. Мы же на Урале с вами.
3: Угу.
2: Здесь в целом вода всегда такой легкий, прохладный бриз.
3: А вот я бы хотела на автомобиле отправиться куда-нибудь на морюшко. Например, в Сочи.
2: Хороший вариант.
3: Есть такая мечта. Нет водителя, который бы меня довез. Составил бы компанию, поэтому в ожидании.
2: За этим рано или поздно он появится.
3: Появится.
2: Вопрос, поедет ли он?
3: Поедет, куда он денется?
2: Тоже верно, он бы не появился тогда, да? Вот с этой стороны мы же тоже можем посмотреть. Я хотел бы отправиться, я вот сейчас задумался, я бы хотел отправиться туда, где я бы мог заехать за день, максимум полдня. В Казань я бы поехал. Круто. В Казань.
3: Так.
2: Тем более есть платная трасса. Можно сейчас максимально 7 часов, по-моему, идти там.
3: То есть ты не любитель долгих таких путешествий, автопутешествий?
2: Давай так. У меня трое детей, и поэтому я крайне не любитель долгих путешествий.
3: Зато весело в машине.
2: Конечно. Первые 20 минут, да.
3: Ты так выдохнул.
2: Я даже, знаешь, с той точки зрения не то, что нормально. С детьми можно справиться, все такое. В том плане, что ты же устаешь, они устают. То есть это долгая дорога. Это по-любому надо делать много перерывов, останавливаться.
3: Многие берут с собой собак, например, еще.
2: Вот у меня и собака, считай. Мы ее за собаку как бы не считаем, но по документам она действительно собака. В смысле, тойчик, он как бы маленький. Да, это не лошадь, которая, просится куда-то все время. То есть он конкретно дома по своим делам сходил, все, и можно 10 часов ехать спокойно. Но вот Казань нормально. Вот 7 часов я просто езжу к дедушке, он находится на границе Казахстана. Нормально, мы можем доехать 7 часов, окей, вот так. Но свыше я пока не готов рисковать.
3: А в Казани ты не был?
2: В Казани я был, на машине, если. Мне нравится там, я знаю, прожил там какой-то период времени, там 3 дня можно считать, что я прожил же?
3: Какой-то определенный период времени.
2: Все верно, просто подал, как будто год, там провел в своей жизни. Отправился бы я в Казань, вот этот эчпочмак, вот эти все истории, я бы с удовольствием поел, погулял, там есть у них казанская,
3: Соборы очень красивые.
2: Да, соборы, безусловно, то есть, красиво.
3: Мини-уикенд на выходные можно себе устроить, вполне
2: себе. Да. То есть туда переночевал, покайфовал и обратно.
3: Два денечка все-таки мало, наверное.
2: Я на выходные, я вот так, ближайший план на выходные, а если куда-то сильно поехать, я бы лучше полетел. Или на поезде, или на автобусе.
3: Чтобы побыстрее.
2: Чтобы...
3: И покомфортнее.
2: Чисто вот с этой точки. Давай так, если бы меня водитель лично повез, я бы тоже в целом хоть куда.
3: Нет.
2: Тут в целом можно отправиться хоть куда. И мы спрашиваем у тебя тот же самый вопрос. Куда бы ты отправился на автомобиле? У тебя есть вариант написать нам. У нас есть канал в Максе, радио Джем FM Екатеринбург. Там уже висит этот пост. Нажимай комментарий, пиши свой ответ. А еще и второй вариант. Это во ВКонтакте Джем FM Екатеринбург. Заходи туда и под последним постом тоже ждем твои сообщения. Но не за просто так.
3: Автора классного сообщения либо комментария мы наградим крутым подарком – сертификатом на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс».
2: Я считаю, что можно пятничный вечер скрасить 100%.
3: 100%, я в этом уверена.
2: На выходные не растянуть?
3: Можно и на выходные растянуть. Суббота впереди еще и воскресенье.
2: Если
3: на пикничок
2: ты гуля...
3: можно сходить, пиццу тоже взять на пикник.
2: Я имею в виду, что в пятницу вечерок можно спокойно с ним посидеть. Если вы возьмете в субботу, понятно, что и в субботу можете посидеть. А так, ребята, все для вас. Так же, как и мы, Джем без правил, все эти 2 часа будем с тобой.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Как лето спланировали?
2: Выбрали лагерь «Старт».
1: А что там?
2: Робототехника, научные развлечения, развивающие игры и экскурсии.
1: Вам не рано?
2: Нет, берут с 8 лет. Сможем попробовать то, что не успевали во время школы.
1: Летний лагерь «Старт». Городские и выездные смены. Звоните 310-22-12. Детскийлагеря.рф 6+.
3: Я выбираю диван.
4: Тогда я стол.
3: Я светильники.
4: Текстиль за мной.
3: Декор. Ой, декор тоже ты.
4: Я все.
3: И я.
4: Как быстро.
3: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
5: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
6: Велосипеды?
7: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
6: Сколько же велосипедов?
7: Да это успех!
8: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
9: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
10: Помнишь, как это здорово летать во сне?
11: Я знаю, как круто летать наяву. Аэротруба в Радуга-Лэнде. Современный аэродинамический тренажер. Симулятор свободного падения. Верни себе ощущение полета и подари эту радость близким.
12: Радуга Ленд. Летать легко.
11: Необходима предварительная запись. Подробности на сайте radugadefisland.ru.
13: Телефон рекламной службы Jam FM
14: 235-0905.
13: 235-0905.
15: Jam FM.
16: Где пробки?
17: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, «Ласточка» стоит от Советской до Декабриста, «Блюхера» от Миродашевская, «Малышева» от Гагарина до Комсомольская. Постоим на «Икаде» от реки Березовка до Высоцкого, а также на «Декабриста» в Сибирском тракте, от Луначарского до Базового переулка. «Космонавтов» от Челюскинцев до фронтовых бригад. Много машин на «Комсомольской» от Академической до «Блюхера», «Карла Липникта» до Люксембург. Стоят от «Шевченко» до Куйбышева, 8 марта от «Ленина» до «Фурманова».
1: Реклама.
18: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
19: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
20: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 22 минуты, за окном в центре города 25 градусов, естественно, с плюсом. Мы продолжаем обсуждать тему, которая сегодня, знаете, такая немножко заводит нас.
3: Отпускная тема. Она звучит так: куда ты мечтаешь доехать на автомобиле?
2: И у нас есть ваше сообщение, давайте почитаем.
3: Владлена пишет, имя очень красивое, отмечу, да, сразу же. Она пишет: мы с семьей ездили в Турцию через Грузию. Когда на берегу Средиземного моря оказалась машина с номерами 196, все очень удивлялись, как мы вообще там оказались.
2: Да, вот, например, нам Галина пишет о том, что а мы в Сочи, Крым, на морюшко, 4 месяца катались на авто с детьми с собой. 4 месяца! Во-первых, я завидую такой долгосрочной прогулки.
3: Марафон,
2: автомарафон. 4... Нет, ну имеется в виду, нет, не то, что они спали в машине, что 4 месяца они как бы колесили Сочи, Крым.
3: Я говорю, на... автомарафон такой.
2: Ну,
3: если
2: наверное.
3: Если так можно сказать.
2: Ну, я просто у меня в предположении, автомарафон у них был поездка типа туда.
3: Mm-hmm.
2: Вот туда поездка, да. А также они, считай, приехали, ну, где-то локально осели, в домике, в каком-то
3: гостишке. Ну, 4 месяца это правда много.
2: Да. Но я думаю, что это какой-то дом, наверное, они сняли. Потому что в гостинице, ну, летом 4 месяца. Ну, либо мы не там работаем. Тут как бы вот надо тоже понимать. Но нам интересно. Галина похвасталась, конечно, по-другому никак. Ну, а тут, наверное, вопрос не куда вы ездили, а куда... Вот хотели
3: бы
2: поехать,
3: да. Но если вы куда-то ездили, не стесняйтесь, отправляйте фоточки, прикрепляйте к сообщениям. Может быть, с поездки сохранилось что-то. Из архивов Светлана пишет: очень хочу в Казань. А если честно, то по всей бы России проехать, посмотреть, какая она у нас красивая, могучая, историческая.
2: У меня в какой-то момент друг начал для себя. То есть, есть, знаешь, карта мира, когда ты отправляешься, стираешь какую-то страну, ну, как вот скрепленка, и у тебя на стене это висит. Он для себя решил, что он хочет географически так отметить всю Россию. И он уже побывал в 38, по-моему, городах. Ну, как бы значимых. Не просто какой-то город. Вот приехал такой, я здесь был. А какие-то либо культурные центры, либо духовные
3: Золотое
2: какие-то столицы.
3: Золотое кольцо России, да.
2: В том числе, да, в том числе. Ну, вот он последний раз в Владивосток он летал. Вот так.
3: Ничего себе, на машине до Владика?
2: Нет, летал. Просто
3: летал.
2: Я к тому, что да. Вот.
3: Ну, даже лететь туда 18 часов. Интересно, на машине сколько ехать?
2: Ну, я думаю, год.
3: Год? Год туда, год обратно.
2: Юля,
3: я просто была там.
2: Я не был, очень хотел бы съездить, но, к сожалению, пока нет такой возможности. Я знаю, что кто находится во Владике, сюда достаточно хорошая программа для полета. Для студентов вообще супер.
3: Угу. Там льготные.
2: Да, за 5-7 тысяч, типа, туда-обратно. Ну, это относительные копейки. Юля нам говорит, в Крыму побывали, теперь хочется либо на Байкал, либо в Владивосток. Вот, зацепите меня, я оплачу там тоже какую-то часть бензина. Нормально, скооперировались и погнали. Есть же всякие
3: эти... что, как вам такой пассажир?
2: Я буду петь песни вообще. Вы что?
3: Сразу мультик Шрек напоминает.
2: Что я как осел буду? Не, я на самом деле понял о том, что вот в новых компаниях я вообще не разговариваю. Ну, в новых компаниях я не разговариваю.
3: Ты такой интроверт сразу?
2: Я максимально вообще. То есть я разговариваю только с тем человеком, кто меня пригласил. Ну, то есть обычные новые компании сейчас в моей жизни возникают только на днях рождения.
3: Ты пытаешься произвести первое впечатление яркое.
2: Нет. Пусть посмотрят мои социальные сети, я такой, ну, сами оставляю вот эту интригу, чтобы подписчиков добавить. А Светлана нам говорит: добрый день, очень хочу в Казань. А, ну вот, еще один человек поехал с нами в Казань. Кстати, тоже Светлана зовут. Светланы, давайте объединимся в один какой-нибудь автобус и отправимся с вами все вместе, собственно, в Казань. Что у нас есть еще?
3: Маша пишет: до дома быстро, по нынешним пробкам в ЕКБ. Ну, видимо, никуда не хочет она ехать, только домой.
2: Ну, в целом, да, сегодня пятница, а что мы с вами ожидали? Ладно, давайте двигаться дальше. В общем, у нас есть сегодня вопрос, который объединяет нас.
3: Куда ты мечтаешь доехать на автомобиле?
2: И есть несколько вариантов, как нам ответить. Во-первых, у нас есть канал Макси, который называется Радио Джем FM Екатеринбург. Заходи в поисковик, набирай, и мы, собственно, там ждем твоего комментария. Или в ВКонтакте Джем FM Екатеринбург. Это Джем без правил. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Ну а через 10 минут у нас будут с вами свежие истории.

0: Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
7: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
8: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
9: Телефон рекламной службы Jam.fm.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: Jam.fm.
9: Jam без правил.
11: Для слушателей старше 12 лет.
9: Вечернее шоу на Jam.fm.
11: Jam без правил.
12: 17 часов 31 минута. Пришло время свежих историй.
13: Классную новость нашла. Текила, рэпер и его жена Мари узнали пол будущего ребенка.
12: Так, а мне казалось, или у них уже был один?
13: У них уже есть сыночек. В 2023 году родился. И, кстати, у него имя такое необычное, двойное. Какое? Иван Лионель.
12: О, нормально.
13: А как его, интересно, называют дома все-таки?
12: Лео.
13: Лео? А Ваня? Проигнорировал?
12: Ну, я не знаю, просто у меня сын Лео, я такой думаю, я бы так назвал. Ну, это чисто моя ассоциация, вот так. Ну, как
13: интересно.
12: Бы по концовке получается. Ну, или
13: общем,
12: Ваня.
13: Пара не стала устраивать масштабные гендер-пати, вот как обычно выкладывают звезды с операторами, с хлопушками, вот эти вот, как называется, когда дым такой.
12: Ну, они уже не первый раз.
13: Ну,
12: как
13: да.
12: Бы.
13: Они вдвоем устроились просто в кафе и попросили официанта вынести напиток определенного цвета.
12: Ну это тоже все снималось, правильно?
13: Ну, они для себя просто на телефончик сняли. На память. Им принесли напиток в коробочке, и когда они ее убрали, под крышкой коробки оказался синий. У них будет второй пацан. Интересно, как они его назовут?
12: Ну, может быть, наоборот.
13: Лионель Иван.
12: Лионель Иван, да. Ну, мы двойное. Я так понимаю, вот как решаются споры в семье. Если ты не знаешь, как все-таки назвать ребенка, ну, то есть же какая-то женская сторона, ну, типа, мама говорит, я хочу там Иван. А, вот, а Текила говорит, нет, хочу Лионель.
13: Скорее всего, она говорила, что хочет назвать Лионелем, а он хотел Иваном. Ну, обычно девочки хотят что-то такое необычное.
12: Не знаю.
13: Но вот, кстати, у меня есть знакомая, если я не ошибаюсь, она вообще не узнавала, кто у нее родится. Она принципиально не хотела знать,
12: такое, да?
13: Будет это мальчик или девочка. Уже у них были партнерские роды с мужем, и уже когда она рожала своего малыша, оказалось,
12: такая,
13: что у нее... да, вот оказалось, так. Что сыночек. Они заранее тоже имя не выбирали. Сразу, вот многие мамочки говорят, надо посмотреть на ребенка, и уже поймешь, вот кто он, Иван либо Лионель, а может быть, Иван Лионель.
12: Да, может быть, видишь, он с одной стороны аргентинец, с другой стороны русский. Ну,
13: да.
12: Лионель вместе, в смысле. Но тут, да, ребята молодцы, все-таки, как и говорили, что не было гендер-пати, а по факту было.
13: Было, и мы поздравляем их.
12: Безусловно, вообще чисто искренне, ребята, поздравляем. Как будет готово имя, обязательно нам сообщите. Ну а сегодня пятница, есть мысли немножко, наверное, прогуляться у многих наших слушателей. И вот вам расклад сегодня по погоде.
14: Прогноз погоды на Jam FM.
15: Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс», официальный дилер «Соуиз» на Сибирском тракте 24Б. На завтра, субботу, 23 мая, синоптики ЕКБ пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направления 3 до 8 метров в секунду, ночью до плюс 16, завтра днем 20-24 тепла.
14: Реклама.
16: Выгодные цены? Было.
17: Специальные предложения? Было.
16: Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
17: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера Soiz техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
16: Кроссоверы Soiz. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
18: ООО «Восток Моторс». Предложение до 31 мая текущего года при покупке автомобиля марки Soiz. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 39 минут. Мы продолжаем обсуждать тему вашей перспективной поездки.
3: Куда бы ты хотел отправиться на автомобиле?
2: А теперь ваше сообщение. Давайте почитаем, куда бы вы хотели отправиться. Галина нам говорит, с удовольствием поехала бы в Африку. На машине, без остановки. Месяца три вообще бы. Вот тут главное,
3: ну,
2: дай волю.
3: Ну, путь предстоит не близкий, да.
2: Ну, не, на три месяца можно ехать. Для меня всегда странно было, когда вы едете три дня, ну, там, два дня тусуетесь, и в обратную сторону. Вот это...
3: Ты,
2: ну...
3: только что говорил, немножко ранее, что хочешь именно такие короткие поездки, незатратные,
2: да,
3: не энергозатратные.
2: Давай еще раз повторю. Давай еще раз повторю. Три дня, когда едешь...
3: Три дня.
2: Да, два дня тусуешься и три дня обратно едешь.
3: Угу.
2: А я говорил, когда пять часов ты едешь, два дня тусуешься и пять часов обратно. Ну, то есть локально, бум-бум.
3: Совсем близлежащее.
2: Ну да, да. Нет, три дня ехать на 10 часов, ну какой смысл вообще в этом?
3: Вот пишет нам слушатель или слушательница, потому что никнейм тут такой интересный. Ой. Ну, СА написано.
2: Угу. Ну, будет Сергей Александрович, например, да?
3: Или Светлана Анатольевна.
2: Да, пожалуйста, все, окей.
3: В общем, он или она пишет. Хочу на Тургаяк, Златоуст, Семибратку и в Челябинской области Уральская Бали под Кыштымом.
2: Да, красиво.
3: Я тоже хочу, все никак добраться не могу.
2: Мы ездили туда на съемки тревел-сюжета. Очень красивая история. Самое в этом обидное, что нельзя купаться. Вот это меня максимально всегда напрягает.
3: Для здоровья, да, не очень хорош.
2: Ну, это как Уральский Марс, да. Вот
3: и она тоже, или он написал про Уральский Марс, поэтому, ну, такие прописаны всякие наши вот именно местные уральские достопримечательности. Ну,
2: это нормально, локально можно доехать, вообще супер, поддерживаю такую историю. Андрей нам пишет, я в 24-м году от Владика до Екатеринбурга целую неделю ехал. Ну вот, но я думаю, я голосую за то, что он туда за машиной ездил. Ну, он приехал туда,
3: возможно,
2: типа, забрал,
3: да,
2: машину,
3: забрал
2: и как бы,
3: свою,
2: да,
3: малышку.
2: Поехал на авто. И он говорит, сейчас я даже не знаю, какая поездка меня может, ну, испугать.
3: Потому что
2: согласен.
3: Уже добирался до Владивостока, конечно.
2: Да.
3: Вика пишет, Волгоград или в Питер?
2: Да.
3: Была ситуация, что закончился бензин, когда ехала в Екатеринбург.
2: Не хотела машина возвращаться, правильно? Говорит, не поеду никуда.
3: Я устала.
2: Да, Галина говорит, что мы начали с Екатеринбурга, останавливались в гостиницах, палатках. А, это вот в Африку она ездила. Вот, нормально. В Африку, она говорит, поехала бы, остановилась бы в палаточках, кайфовала бы. Можно и Золотое кольцо цепануть, кстати.
3: Заодно.
2: Ну да.
3: Таня пишет, я очень хотела бы выехать на отдых в кемпинг за городом. У меня, к сожалению, нет авто. Ну, да, печально, у многих нет автомобиля, что уже урезает какие-то определенные места, которые ты хотел бы посетить, да не можешь.
2: Я вам сейчас подушню в этом вопросе. Есть же каршеринг. Ну,
3: но
2: какие проблемы? Если
3: история.
2: Бы ты сказала, у меня нет прав, согласен. Тут вообще
3: понимаешь,
2: никак.
3: К нему
2: никак.
3: Все по-разному относятся. Сейчас скажу, почему. Это же, ну, не твоя машина.
2: И
3: соответственно, ты не знаешь какие-то нюансы вождения в ней. Может быть, в ней есть какая-то неисправность, а дорога-то не близкая.
2: Теперь я отвечу на твой вопрос, как человек с автомобилем. Ровно та же самая ситуация. Вероятность,
3: ну,
2: того,
3: знаю,
2: что она сломана вообще. Ну, то
3: я
2: есть...
3: знаю, что их там проверяют, но все равно. Своя,
2: ну,
3: машина,
2: да,
3: это другой разговор.
2: Да, ну она точно так же может сломаться. У меня вот недавно полетело колесо. Ну, там есть определенная...
3: Попал на ремонт.
2: Шарнирчик, да, я попал на ремонт. Это как раз не подразумевает там, как это называется, гарантии. И вот просто я ехал, и это случилось. Все. Хотя автомобиль еще, по сути, на гарантии. Вот тебе, считай, такая история. А там-то как бы в курсе всех поломок, все, что происходит. Так что, ну, типа равносильно. Вот я для себя подумал о том, что равносильно. Даже сэкономить можно еще. Но вы не платите за бензин. Вы же не платите за него. То есть вы его арендуете, и у вас карточка в автомобиле. Вы приехали на заправку.
3: Кстати, да, очень,
2: на эту карточку.
3: Даже вполне себе удобно.
2: Вот, пожалуйста.
3: Я так медленно переобулась сейчас.
2: Ничего страшного. Хотя бы мы дошли до этого, это уже успех. Ладно, отправляйте нам ваше сообщение. У нас есть тема, которая нас сегодня объединяет, и за это будет подарок.
3: Тема у нас звучит так. Куда бы ты отправился на автомобиле? Победителю мы дадим подарок. Аппетитный, вкусненький, классненький. Это сертификат в сеть пиццерий «Папа Джон» с номиналом 1500 рублей.
2: А она как раз в форме колеса?
3: Да.
2: Круглая. Ладно, у тебя есть два варианта, кстати, как это сделать. У нас есть канал Макси, радио Джем ФМ Екатеринбург. Открывай, подписывайся, там у нас всегда вылетает наша вечерняя тема, ну и утренняя у ребят, конечно, тоже. И отправляй там сообщение. И мы уже совсем скоро подведем итоги. А совсем скоро, это через 10 минут, и узнаем, кто же сегодня забирает наш подарок.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Ника Моторс», «Субару», центр Екатеринбург-Восток, дублер Сибирского тракта, 17А. По сообщениям, сервис Яндекс.Карты. Малышева стоит от Гагарина до Комсомольская, Блюхера проезжа от Шадринского переулка до Краснодарская, Восточка от Советской до Декабристов, ЕКАТ от 19 километра до Высоцкого. Постоим на Учителей Турбина, от Вилонова до Космонавтов, также на Космонавтов от Челюскинцев до Электриков, Малышева стоит от Мира до Карла Липнихта, Карла Липнихта, Роза Люксембург, от Шевченко до Куйбышева.
3: Реклама. Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru, новых и с пробегом. Ремонт любой сложности, аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
1: 102.5. Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Jam FM.
0: Jam без правил.
2: 17 часов 54 минуты, пришло время определять победителя. Но прежде чем это сделать, мы прочитаем еще сообщение, которое вы нам отправили.
3: Но подожди секундочку, нужно напомнить тему нашего вечера. На какой вопрос сегодня отвечали наши слушатели? Вопрос звучал так: куда ты хочешь отправиться на автомобиле?
2: Анастасия нам говорит: я мечтаю поехать на машине всегда на природу. Я так понимаю, без разницы. Ну, можно съездить, нормально. Тут даже и машина не нужна. В целом, садимся на автобус. Нет, в лес, в смысле, куда-нибудь. За город, просто на природу. Но на любую природу можно же доехать на автобусе.
3: Ну, не обязательно за город. Шортаж. Почему нет?
2: Пешочком
3: можно дойти.
2: Ну, нормально.
3: Или на велосипеде.
2: Да. Ну, до туда же надо ехать сначала, чтобы там не сильно упасть, когда будете обходить Шортаж.
3: Ну, тоже верно. Оксана пишет: взяла бы маму и поехали бы на тюменские источники, как в детстве. Повспоминали, как здесь в детстве купались и смеялись.
2: Ирина говорит о том, что Аракульский Шихан – чудо природы, красота леса, блеск семи озер. Согласен. Мне, кстати, очень льстит, что все хотят отправиться, ну, как бы на наши места. Ну, то есть вот из всех сообщений пара человек сказали там, ну, Африка куда-то там, Владивосток, а все остальные локально где-то, ну, на Алтай еще говорили, а где-то локально хотят находиться. Вот
3: на Юлия, наши красоты посмотреть.
2: Да, Юлия вот говорит: хотим этим летом на Алтай на машине. Вот у меня ребята тоже ездят, говорит, великолепно, не без прикола. Но великолепно.
3: Про Байкал тоже писали. Я бы тоже на Байкал, если честно, отправилась. Но классно там, особенно зимой, как мне кажется. Когда лед. Интересный вопрос, нет. Потому что потом не хочется оказаться во всех СМИ, как и остальные звезды. Но очень красивый там лед. Я когда смотрела фильм «Лед 2» и вообще все части этой франшизы, просто удивлялась красотой Байкала. Поэтому безумно тоже хочется туда съездить. Но у нас есть победитель. И это Тимур, и он пишет: я хочу поехать на машине в Кыргызстан. Семья, там очень скучаю. И еще хочу поехать на озера Сары-Челек. Там очень красивая природа. Он прикрепил, ну, какие-то фотки этих озер, этого озера. И действительно очень красиво, правда. И сегодня, Тимур, ты становишься нашим победителем. Получаешь сертификат в сеть пиццерий «Папа Джонс» номиналом 1500 рублей.
2: Поздравляем, ты большой молодец. И вот уже объявили победителя, но Сергей тоже написал нам, ну, тоже хочется прочитать. Раз он написал, я бы поехал на ответный матч Урала в Каспийске.
3: Так. Вот.
2: Пожалуйста, шикарное путешествие. А я думаю, по-любому есть фан-клуб, который организует именно эти поездки. Ну, не в смысле, что по-любому есть фан-клуб. Он, безусловно, есть, а который прям, знаешь, группами...
3: Собираются. Все вместе, болельщиками.
2: Да. Я думаю, Сереж, ты можешь написать туда, тебя обязательно возьмут 100%.
3: Единомышленники твои.
2: Я даже больше думаю, что там просто на бензин скидываются. Ну, то есть не какие-то, знаешь, не оргвзносы, а просто там автобус стоит, там 100 тысяч рублей, вот их там 50 человек помещается, вот типа по 2 тысячи скинули, все, поехали.
3: А сколько друзей там можно найти? Потом.
2: 100% вообще, вы одна команда большая. Да, боление объединяет. Ну, именно боление за какой-то вид спорта в данном случае. Мы еще раз поздравляем нашего победителя. Ты большой молодец. Ну, а вы не расстраивайтесь. Вы можете поучаствовать с нами уже в понедельник.
3: Да, написать в тему нашего понедельничного вечера. Но пока она какая будет, мы сами не знаем.
2: Как только узнаем, мы вам обязательно скажем. Ну, а дальше, естественно, давайте проведем легкую гимнастику и насладимся музыкальными ритмами, которые мы подготовили для вас.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Москва готовит обращение в ООН и ОБСЕ после атаки в ИСУ по педагогическому колледжу в Луганской области. В момент удара в колледже и в общежитии находились 86 подростков. Под завалами могут находиться до 18 пострадавших, студенты и педагоги. Власти России намерены добиваться международной реакции. Готовится официальное обращение в адрес Верховного комиссара ООН по правам человека, генсека ОБСЕ, главы Совета ООН по правам человека. Об этом сообщила Новая Россия. Российский омбудсмен Яна Лантратова, пишет Лента.ру. Городской выпускной в Екатеринбурге состоится 26 июня на самой большой арене города – ОГМК-арене. Площадка соберет около 15 тысяч ребят из разных школ, их учителей и родителей. ОГМК-арена имеет все необходимое техническое оборудование для проведения масштабных событий и не зависит от погоды, отметил вице-мэр Екатеринбурга Константин Шевченко. В этом году школы Екатеринбурга окончат более 8 тысяч 11-классников, более 19,5 тысяч учеников 9 классов, отмечает «Новый день». В эти выходные в Екатеринбурге перекроют несколько улиц, изменят маршруты автобусов ради спортивного мероприятия. В субботу, 23 мая, состоится забег РФ. Дистанцию проложат в микрорайоне Новокольцовский. Первое ограничение будет с 10 утра завтрашнего дня до ночи воскресенья на четной стороне Экспо-бульвара. С 7 утра субботы до 14.30 закроют части Экспо-бульвара, улицы Универсиады, Новосинарского бульвара, улицы Столетия Уральского университета. Автобус номер 56 пойдет только до остановки «Птицефабрика» в это время. Автобусы 65, 66 и номер 44 без заезда в Новокольцовский, пишет Ятин. Жара пришла на Средний Урал надолго. В предстоящие выходные Росгидромет обещает очень теплую погоду, плюс 26-29 днем, небольшие дожди. Далее на неделе до четверга тоже ожидается жара и дожди со вторника по среду. Температура составит от плюс 25 до плюс 28 градусов. В четверг уже плюс 21 днем. Конец мая, начало июня будут дождливыми, в меру прохладными. Днем от 17 до 21 обещают погодные интернет-ресурсы Яндекс.Погода, Гисметео и Волтвезе. Всероссийский центр изучения общественного мнения ВЦИОМ представил новые данные о рейтингах доверия политикам. Так, уровень одобрения деятельности президента составил 69,4% с ростом на 2,6% за неделю. У российского правительства уровень одобрения 40,7% плюс 1,8%. Среди партий лидирует «Единая Россия» с результатом 33,1%. Далее КПРФ и партия «Новые люди», набравшие по 11,7%. При этом «Новые люди» улучшили рейтинг на 2,6%, коммунисты утратили 0,2%. У ЛДПР рейтинг доверия 9,7%, у «Справедливой России» 4,4%, сообщает ВЦИОМ. Опрос проводился с 11 по 17 мая. Официальный доллар 70,79, евро 83,27.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». На завтра, субботу, 23 мая, синоптики в ЕКБ пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 20-24 тепла.
1: Реклама. Где срочно сделать рентген? Рентгенография 7 дней в неделю в Екатеринбургском медицинском центре на Шевченко 9. Единый телефон 379-0770.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Как

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18 часов и 9 минут. Согласен, время, которое поможет вам определиться, чем же заняться этим вечером.
3: У меня есть классная подборка, причем снова на любой вкус и цвет. Например, первое. Сегодня в Музее истории Екатеринбурга можно оккультуриться. Там состоится творческая встреча под романтическим названием «Звуки весны». Обещают, что музыка коснется струн нашей души, а будут исполнять, конечно же, классику Моцарта и Чайковского. Начало в 7 часов, стоимость билета 600 рублей.
2: А я думал, просто будут сидеть и слушать, как капает вода.
3: Ну, тоже достаточно медитативно.
2: Типа копель, в смысле.
3: Еще одно событие. В одном из кафе нашего города тоже состоится встреча, но уже совсем иная. А именно психологическая и такая, знаешь, интеллектуальная. Она называется «Здоровая и раненая самооценка. Исследуем нарциссизм».
2: О, круто, я бы пошел.
3: Психолог объяснит, из чего состоит наша самооценка. И начало там в 19:30, и уже можно выдвинуться в ту сторону.
2: На самом деле для меня всегда было это такое интересное вот с точки зрения нарциссизма, потому что, ну, как бы со стороны во мне это наблюдается, если вот просто...
3: Подтверждаю.
2: Это, да, наблюдается. Но когда я, например, читаю, что значит здоровая самооценка, это тоже подтверждается. То есть нарциссизм, в моем понимании, это когда, знаешь, вот, любя себя, ты при этом вредишь человеку, который рядом с тобой. Поняла?
3: Вот, это
2: вот.
3: Я поняла.
2: Вот. А я как бы, ну, никому не врежу из-за того, что я люблю себя. То, что там кто-то другой себя не любит, ну, а я-то здесь при чем? Mm-hmm. То есть в данном случае здесь иногда люди путают формат обижания, потому что, ну, нельзя никого обидеть, можно только обидеться. И то есть это твое чувство, которое принадлежит только тебе. И вот как бы вот это тонкая такая штука, но людям проще говорить, что нарцисс. Mm-hmm. Типа вот да, это он, все виноват.
3: Mm-hmm. Опустим. Вишенка на тортике. Сегодня состоится шоу уральских пельменей под названием «Загореть, не встать». Состоится во Дворце молодежи сегодня в 8 часов вечера. И на секундочку, там есть места и билетики от 5000 рублей. Мне кажется, они будут показывать, ну, судя из названия, какие-то такие курортные номера, сценки.
2: Не знаю, я вот
3: «Загореть»
2: сколько,
3: или «Огородные».
2: Сколько раз я вот присутствовал на этих
3: мероприятиях. А ты был, да, на шоу?
2: Да, да, сколько раз был. Там не... Ну, как скажем, не так сильно обыгрывалось название. Здесь же формат каламбура. И,
3: ты, ну, запомнил это слово, каламбур.
2: Ну,
3: я частенько,
2: нет, я его
3: говорю.
2: Я его помню, просто здесь конкретно каламбур. То есть это не стендап-концерт,
3: но они,
2: это не шутка.
3: Но они отличаются, они постоянно какие-то названия интересные придумывают.
2: Каламбургерные такие, я их вот так называю. Да-да, прикольно, мне нравится вот этот легкий юмор, он всегда поверхностный, забавно, прикольно, но там жизненные ситуации. То есть там те ситуации, которые обыгрываются, я вот сразу говорю, что если в вашей жизни много было ситуаций, вы можете пойти, то есть вас вообще расколет напополам. А если, так скажем, ваш жизненный путь еще не такой опытен, то половину можно просто не понять. Ну, то есть, как бы, мы же смеемся, когда это как-то проникает сквозь нас, а когда ты просто видишь эту ситуацию, ты такой, ну, окей, в чем шут? И здесь, наверное, все-таки вот я ходил, когда первый раз, ну, это очень давно было, это прям много лет назад. Не-не, прям не помню. Нам подарили билеты, я где-то еще работал там в парке развлечений, нам подарили билеты.
3: Проходочки.
2: На Новый год. И вот мы сходили, и я половину не понял. Ну, то есть просто не было у меня таких ситуаций в жизни. А вот спустя годы, возвращаясь
3: постарел.
2: К той шутке, то я такой, блин, прикольно.
3: Вот оно как
2: прикольно.
3: Было, да?
2: Это прикольно, да. Ну, вот я говорю, что я более чем уверен, что если я пойду с кем-нибудь 15-летним, ну, мимо, ну, то есть... Относительно. Вот если бы Влад Бумага, тема, да, а вот уральские пельмени — это легенда. Тут надо со вкусом ходить.
3: Я их шоу периодически, ну, раньше, по крайней мере, смотрела по телеканалу, на котором постоянно крутились они, и, не знаю, я понимала большинство шуток.
2: Если честно, в данной ситуации прям рад реально за тебя, что ты их понимала. Тут вот не добавить, не убавить, если честно. Ну и вас тоже приглашаем. Ты куда пойдешь из выбранного?
3: Сегодня?
2: Да.
3: Ну, я бы хотела все-таки про нарциссизм послушать.
2: Ребята.
3: Все-таки может пригодиться.
2: Пишите, пишите, помогите Яне понять, что такое нарциссизм, а быть может перенять на себя. Можете составить ей компанию. Поэтому мы вас тоже приглашаем, а дальше у нас с вами планы на выходные. Это мы порешали, что будем делать вечером. А вот через 10 минут узнаем, что и как нам провести эти выходные.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24/7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20-22-106.
2: ИП Кауртай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318-665-8308-48.
3: Дни рождения и выпускные в Радугаленде. Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
4: Чтобы его за меня организовали.
3: Сделаем!
5: Радугаленд. Детские праздники под ключ. Подробности на сайте radugadefisland.ru. Телефон 311-4190.
6: Я выбираю диван.
7: Тогда я стол.
6: Я светильники.
7: Текстиль за мной.
6: Декор. Ой, декор тоже ты.
7: Я все.
6: И я.
7: Как быстро.
6: Это же Симоленд. Все так и задумано.
8: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
9: Телефон рекламной службы Jam FM.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: Jam FM.
11: Где пробки?
12: 18.15 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Блюхера стоит от Гагарина до Шевская, Малышева от Гагарина до Комсомольская, Восточная от Первомайской до Декабриста, в тормознем на Икаде на 19 километра до Высоцкого. Учителей Трубинная стоят от Вилунова до Космонавтов, Луначарского от Шарташской до Куйбышева. Много машин на Комсомольской от Педагогической до Малышева, на Космонавтов от Челюскинцев до Электриков.
1: Реклама.
13: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 22 минуты, за окном в центре города 25 градусов тепла, и мы продолжаем сегодня обсуждать планы на ваши перспективные выходные.
3: В субботу, 23 мая, в Екатеринбурге пройдет полумарафон под названием «Забег». Забег. И удивительно, что одновременно с уральской столицей его будут проводить вообще в других каких-то тоже городах России. Стартуют 150 тысяч спортсменов, 4 дистанции для всех уровней подготовки. Например, 1 километр есть, 5 километров и 10 и 21.
2: Я помню, я бегал 5 километров, мне понравилось.
3: Понравилось?
2: А нет, вру, 3. 3 километра, да, 3 километра я бегал. А, нет, ты средний. Нет, я вообще. А где я 3 бегал?
3: Я не знаю, где ты бегал 3 километра.
2: Я тоже
3: что-то подумал.
2: Ну, нет, я давно было. Это давно было.
3: Да,
2: это тоже какой-то марафон был, вот я участвовал. Прикольно так-то на самом деле.
3: Ты повторил бы?
2: Я бы, безусловно, честно, если бы у меня были свободное время, и я бы не знал, чем заняться, я бы 100%. Если бы у меня было свободное время, в этом и смысл свободного времени, что его просто, к сожалению, нет. У меня и, значит, спартакиада у дочери, и выпускной в музыкальной школе. Вот, я как бы занят. А променять забег на выпускной дочери, ну, сорян, тут как бы
3: конечно,
2: ориентиры адекватные. И я пробежал, мне сильно понравилось. Крутая концепция, прикольная идея. Музыка везде играет, очень клевый движ, все такие позитивные. И тогда еще было солнце, мы пробегали над поливальной машиной. Вау, вообще, я как будто бы очутился в каком-то советском мультике на моменте. Вот из поливальной вот этой машины. Круто было
3: вообще. Кстати, завтра же жаришку обещают.
2: Наверное.
3: И солнышко будет, да. Если кто-то пойдет, обязательно не забудьте про головные уборы, чтобы не напекло. Да.
2: А больше всего мне нравится, как потом спортсмены восстанавливаются.
3: Как они?
2: Есть определенный напиток.
3: Способ, напиток определенный есть.
2: Да, сходите, узнаете, какой ваш мир перевернется.
3: В общем, дальше идем. Суббота также Мега Урбан Фест. Это возле огромного нашего ТЦ в городе. Будет проходить, обещают, дрифт и мотошоу, баскетбол, соревнования по скейтбордингу. А там еще будут всякие танцевальные батлы и настоящий тату-бар, где можно будет набить что-то вот на своем теле очень классное.
2: Реально?
3: Интересное. Да.
2: Ну, я имею в виду не переводные татуировки.
3: Нет,
2: а прям
3: не переводные. Настоящие, там будут тату-мастера.
2: Uh-huh.
3: И также там будет выступать легендарная какая-то челябинская группа ТГК, если я не ошибаюсь, называется.
2: Вечерний Челябинск. Эй, там, передай кентам, это ТГК, альбом готов.
3: А я не знаю их.
2: Не, это легенды.
3: И московский диджей там тоже будет. Вход свободный. Начало в 10 часов утра, и до самого вечера все продлится.
2: Не переживай, Ян. Хабибка еще обязательно приедет. Все.
3: Почему Хабибка? Я, может, фанатка Вани Дмитриенко.
2: Ну, у меня дети слушают Хабибку, я вот.
3: Ну, это твои дети.
2: Я да, я просто.
3: Я аудитория чуть постарше. Мне нравится Дмитриенко.
2: Тогда но еще и не для Дмитриенко.
3: В общем, вжух и перемещаемся на воскресенье. Там, конечно, шоу «Женский форум» к нам приезжает. Ты в курсе, кто это?
2: Нет, ты не в курсе?
3: Ты ни разу не смотрел «Женский форум»?
2: Так он женский.
3: Ну, он женский, но это комедийное шоу.
2: Нет.
3: На платформах интернета.
2: Везде, где написано «женское», вот где для девочек, для дам, для леди. Я считаю, что мужская половина человечества не суется в эти истории. Но здесь, видимо, другое.
3: Ну, тут комикессы, я их так называю, Варвара Щербакова.
2: Ну, стендап-концерт.
3: Александра Муратова, Ольга Парфенюк, Наталья Борисова.
2: Да,
3: в общем,
2: да.
3: Они разбирают, вот когда в интернете пишут определенные истории, запросы, вопросы. Просто есть такой женский форум, где девочки интересуются чем-то, и они отвечают. Это чистый такой классический женский юмор.
2: Вот,
3: и я вообще обожаю.
2: Все, что пока ты сказала, конкретно не увидел себя в этом контексте. Ну, то есть это же женские штучки.
3: Бывают. Там же...
2: Не-не, да я согласен. Я просто
3: мужчины.
2: К тому, что вот я очень много видел вырезок оттуда. Это, да, очень смешно. В моменте ты как бы обращаешь на это внимание. Забавно, круто, смешно. Супер вообще. Но причем на стендап именно вот каждый из них я бы с удовольствием сходил.
3: Например, Варя Щербакова очень классная.
2: Я видел на частных мероприятиях. Да. Это очень смешно, забавно. Тут, да, как бы с текста из жизни. Мне просто конкретно в стендап-комиках не совсем нравится, когда идет такое легкое склонение к какому-то полу. Ну, то есть вот я мужчина, и ты какую-то, ну, супер мужскую историю рассказываешь, там, грубо говоря, в зал. Я не совсем, как бы, вот в контексте, типа, этих приколов.
3: То же самое с женским.
2: Да, да, то же самое с женским. То есть если вы сильно узкую какую-то историю рассказываете только для женщин, ну, условно, про какое-нибудь событие, которое случается раз в месяц,
3: но
2: у вас нет настроения.
3: Но, опять же, у них есть свои фанатки, есть своя аудитория определенная.
2: Не, я их аудитория тоже.
3: И все они придут 24 24 мая, воскресенье, вот, в 19.00 в МТС Лайфхолл.
2: Вот эти девчачьи шуточки ждем.
3: А я бы сходила.
2: Без проблем вообще.
3: Юбилейский, приятная цена от 1500 рублей.
2: Вот.
3: Ну и, конечно, просто завершу свою вот эту подборочку. Фестиваль барбекю намечается. И будет он проходить и в субботу, и в воскресенье. Можно будет пойти, поесть мясо с дымком. И там будет очень много соревнований шеф-поваров, любительские команды, куча всего интересного. В программе, вот я как уже сказала, чемпионаты. И будут мастер-классы также проводить. А еще концерты, викторины и фотосессии. 23-24 мая с 10 утра до 10 вечера. И в этом году действительно это событие перенесли из исторического сквера в парк Маяковского.
2: Все, ребята, вот вам планы на ваши выходные. Думаю, нет-нет, для себя точно что-то найдете.

0: Реклама. Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: «Джем-ФМ».
6: «Джем без правил».
8: Для слушателей старше 12 лет.
6: Вечернее шоу на «Джем-ФМ».
8: «Джем без правил».
9: 18:33, пришло время свежих историй.
10: Очередная новость подъехала с концерта «Звезды», потому что всегда там что-то интересное происходит. То, значит, так, Малю, помнишь, недавно тоже говорила, подарили пакет с продуктами, что-то.
9: НЗ-шку такую.
10: Да, на этот раз юная поклонница Юлии Савичевой показала ей, что такое личные границы. Пока у коллег на выступлениях выстраиваются очереди с плакатами «Хочу с вами спеть». Вы знаешь, прямо пишут.
9: Да, такими, да, да. Пол еще определяет.
10: Да, гендер-пати устраивают. Да, да. Предложение руки и сердца у Басты тоже частенько бывает. У певицы дела обстоят иначе. На одном из концертов Юля, не знаю, что это был за город, сама предложила поклоннице, маленькой девочке, лет, наверное, 11, исполнить с ней припев песни. Вот это «Не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть». И она говорит ей: «Споешь со мной?» Та отвечает: «Нет, спасибо». В общем, вот такие вот личные границы она выстроила. В сети быстро ролик этот разлетелся, и его активно обсуждают и не понимают, ну как же, раньше это было настоящей мечтой.
9: Да она испугалась просто.
10: Испугалась?
9: Ну какие тут вообще личные границы?
10: Да. Многие пишут, что девочка просто она не потянет такой высокий вокал
9: в этой просто песне. Она вообще в шоке. Ты представь, вот даже мы в какой-то момент, пересекаясь на мероприятии со звездами, ты все равно стоишь и восхищаешься ими. То есть понятно, что у нас нет никакой коммуникации абсолютно с ними, и они не знают, кто мы такие, но когда она стоит перед тобой или он стоит перед тобой, ты как бы все равно испытываешь такую какую-то, ну, легкую эйфорию, а здесь, представляешь, тебе 11 лет, то есть мне, взрослому человеку.
10: Наоборот, если... ребенок 11 лет, она должна быть такой открытой ко всему.
9: Ты что, это в 3 года ты такой открытый, в 11 это уже начинается перестройка психологическая. Ну нет, еще не подростковый, просто ты уже как бы вот, ну как сказать, ты уже идешь вот в эту сторону. То есть ты уже нацелен в сторону вот возрастания как бы себя как личности, но в 11 лет все равно еще как бы ребенок. И тут, наверное, ну просто испугалась. Представляешь, твой кумир одномоментно спустя. Раз она там, значит, она как бы любит. Ну, либо второй вопрос, ее привели родители.
10: Кто-то притащил, мама,
9: да,
10: например.
9: Да, быть может, она как бы тоже стояла и ждала на концерт Вани Дмитриенко. Может, ее обманули и затащили вот именно туда.
10: Сказали, Юлия Савичева на разогреве у Вани Дмитриенко.
9: Реально?
10: Ну, нет, да, может быть, ей так сказали, поэтому она пошла.
9: А, ну, может быть, да. И может быть такой вариант. Ты представляешь, мы рассмотрим вариант, что она любит Юлию Савичеву. И она смотрела, как там, «Не родись красивой», по-моему, был сериал. Знаешь такой сериал?
10: Да, знаю.
9: Вот, и мне кажется, она просто смотрела. Хотя какие, 11 лет?
10: 11... Сколько... Она не смотрела этот сериал, я думаю.
9: 100% она его даже не видела.
10: Но опять же, если мама смотрела, возможно, она тоже.
9: Ну, в общем, что мы из этого узнали?
10: Не осуждаем.
9: Не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть. Вот
10: оставайся
9: и все.
10: Самой собой.
9: Да, она восприняла эти строчки реально так.
10: Буквально.
9: И мы хотим остаться тоже... Я в этот момент, когда произношу эту фразу, всегда хочу сказать «самими собими». Ну, в смысле, оставайтесь...
10: А ты скажи, возьми, скажи.
9: Оставайтесь самими собими, вот. Да. И вместе с нами здесь на Джем-ФМ есть минутка полезной информации.
11: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
12: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр» «Парацельс». Назад в субботу, 23 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер в переменных направлениях от 3 до 8 метров в секунду, этой ночью до +16, завтра днем 20-24 тепла.
0: Реклама.
7: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
13: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
7: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18:43. Пришло время для нейродичи. Что будет происходить? У нас есть вопрос, который заботит всех и каждого. И мы спрашиваем наш чат. Что же ты нам посоветуешь, наш дорогой друг? И вот наши результаты.
3: А тема-то у нас сегодня актуальная, потому что сейчас действительно многие страдают от комаров у себя дома. Вот, кстати, как у тебя дела с этим обстоят?
2: Невероятно. Их очень много.
3: Очень просто много.
2: Очень.
3: Наверное, просто еще такие жирненькие,
2: они
3: огромные.
2: Наглецы.
3: Да.
2: Не, нормальные. Среднестатистические уральские комары, я их называю. Ну, жадные просто.
3: Ну, до меня, видимо, не долетают. Я живу на 22-м этаже.
2: Может, невкусно?
3: Ну, может быть, тоже. Так тоже может быть. Значит, что пишет нейросеть? Мы задаем вопрос, а вопрос звучит так: как спастись от комаров? И она вот мне выдает такой совет.
2: Угу.
3: Создайте шумную завесу. Включите на максимум музыку в стиле тяжелого рока. Комары, вероятно, решат, что это сигнал к эвакуации и поспешат покинуть зону концерта. Но вообще не соглашусь. Я даже читала, что есть исследования, где ученые выяснили, что на поведение комаров влияет именно электронное музыка, но точно не тяжелый рок. Я знаю, что тяжелый рок убивает именно растения, а классическая, наоборот, как-то возрождает. А вот электронная способна действительно на них повлиять, на комаров.
2: А если с юмористической точки зрения, то не забывайте, пар Горького может разнести это «Москва, Колин!» и все, они убегут от вас. У меня есть такая, знаете, идея, которая, ну, мне очень понравилась. Наденьте полосатую пижаму. Суть в том, что некоторые шутят, что комары, например, принимают ее за осу и предпочитают, ну, как бы не связывать. Вот, согласен, я бы и сам со сосой как бы не дружил.
3: Интересно, полосатую пижаму, это надо еще найти ее такую. А если не дома, а если ты где-нибудь на участке, тоже на дачном, тоже в пижаме?
2: Ну, не надевай просто. Просто совет.
3: Есть тоже совет от нейросети. Она пишет: привлеките хищника. Выйдите на улицу с открытым ртом и громко скажите: «Эй, комары, я вас не боюсь». Скорее всего, они растеряются и улетят искать более спокойное место. Ну, такое.
2: Но опять наорать на комара. Он будет плакать, но кусать. Такой, знаете, реву даем. Вот это с этого поговорка пошла. Мне нравится притвориться кем-то другим. Говорят, если намазаться бальзамом звездочкой и надеть носки с сандалями, комары решат, что вы просто не их тип. Ну, это, наверное, комары девочки, если. Самки, вот. Здесь это слово применимо максимально. Но опять же, ходят же сейчас в сандалиях. Ну, как бы не в сандалиях, как они правильно называются. Пытался вспомнить.
3: В шлепках таких?
2: Нет, это когда у тебя есть только носок. То есть у тебя пяточки нет, а есть только носочек.
3: Поняла, с дырочками такими могут быть.
2: Нет, это... Я покажу тебе обязательно, как они выглядят.
3: Хорошо, вспомним, как это называется.
2: Это называется что-то на модном, да, что-то на модном.
3: Тоже есть совет: включите режим невидимости. Выключите свет, наденьте черную одежду и замрите. Комары могут решить, что вы часть интерьера и потеряют к вам интерес.
2: Но это все советы от искусственного интеллекта. Он никогда на себе не расчешет вот этот комариный укус, который потом придется замазывать какой-нибудь мазью.
3: Я в детстве всегда пряталась просто под одеялом от них. Если вдруг кусали.
2: Тоже вариант. Главное перед этим ничего не есть горох, чтобы до последнего остаться под этим одеялом. А еще моя Мишель говорит о том, что в целом можно на малиновой луне переждать. Но как это происходит, мы узнаем прямо сейчас.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Ава Моторс», официальный дилер «Билджи Аками» в Екатеринбурге на Металлургово 82. Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, вас точка стоит от Первомайска до Декабриста, Блюхер от Мира до Шевской, Малышева от Гагарина до Комсомольской, потерпим на космонавтов, от Челюскинцев до электриков, такая же история на учителей Турбины, от Вилонова до космонавтов, ЕКАТ стоит от 20-го километра до Высоцкого, Малышева от Мира до Горького, Луначарского от Шарташской до Декабристов.
1: Реклама. Почувствуйте май по-новому. Ярко, свободно. За рулем нового BLG X70. Новый BLG X70 от 2 миллионов 190 тысяч рублей уже в Акаме. Время обновиться, выбрать свой маршрут и свой автомобиль. Ждем вас в Акаме BLG на Металлургов 82. Акаме BLG. Ваш май с новым автомобилем. Реклама ООО «Ава Моторс» N66-74-30-301. Предложение до конца мая текущего года. Количество авто ограничено. Подробности на сайте blg.akami.ru и по телефону плюс 7-343-227-62-77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Jam FM.

0: 12 часов 53 минуты за окном в центре города. В пятницу, последний рабочий день, 25 градусов тепла. Я думаю, это отличная возможность сегодня прогуляться после работы. А может, кто-то уже прогулялся и держит путь домой?
1: Какой классный сегодня был у нас эфир. Мы сегодня в теме нашего вечера обсуждали, куда же можно отправиться на машине, в какое путешествие. Победил у нас Тимур, который написал, что очень хочет в Кыргызстан к своим близким. Уже соскучился, давненько не виделись. И у нас выиграл в этой теме, победил, получил сертификат в сеть пиццерий Папа Джонс. А еще прочитали нейродичь, ее советы, как же спастись от комаров. Очень много классных советов. Тебе какой больше всего запомнился?
0: Мне
1: не про пижамку
0: больше
1: полосатую.
0: Всего... Не, я пижаму надел, прикольно, забавно.
1: Да, полосатая забавно. Пижамка, чтобы отпугивать комаров.
0: Да-да-да, вы просто похожи на осу, и они как бы не хотят кусать вас, дабы не быть укушенными в этот момент. Ну и да, разобрали, чем вы можете позаниматься в эти выходные, но, как всегда, вы можете заняться чем-то своим. Я более чем уверен, что у вас есть планы, ну а если нету планов, то мы вам тоже, естественно, подсказали. Можно походить, погулять по нашему дорогому любимому городу, и обязательно куда-нибудь да попадете, потому что на каждом шагу что-то притягательное есть.
1: Ну, все-таки в моих планах на эти выходные поесть мясо, потому что у нас будет фестиваль барбекю.
0: А я и сегодня могу поесть. Я вот такой.
1: Ты не будешь ждать определенного момента.
0: Поступлю.
1: Ты будешь сегодня брать все в свои руки.
0: Поступлю как нарцисс. Хочу, беру. Ребята, все. Я думаю, так даже жить в какой-то момент проще. Да, и два прекрасных человека сегодня составляли тебе компанию. Меня зовут Миша Киселев.
1: А меня Яна Ефимова.
0: Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, что нам сегодня было с вами хорошо. И мы очень надеемся на то, что это чувство...
1: взаимно.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. Бизнес попросил президента Путина не давать регионам право запрещать продажу вейпов. Идет речь о поправке к законопроекту о лицензировании торговли табаком. Ее второе чтение назначено на 26 мая, пишет «Коммерсант». В организации «Опора России» считают, что поправка раздробит единое экономическое пространство страны. В одних регионах продажу вейпов разрешат, в других запретят. Добросовестные предприниматели окажутся под угрозой закрытия, говорят в организации. В Минфине России сообщили, что региональные ограничения задумали как пятилетний эксперимент, направленный на защиту здоровья населения. Информация о якобы списании денег со счетов участников СВО в Свердловской области – это фейк. Вбросы проводятся якобы от лица банка. Аудио или изображение переписки в мессенджерах или СМС сгенерированы с помощью технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщили в областной антитеррористической комиссии. Понять, что это фейк, можно по интонации и речевым ошибкам, а также потому, что за основу взят интерфейс мессенджеров, в которых банку нельзя общаться с клиентами. Свердловчан просят быть бдительными, пишет «Комсомольская правда». В июне на Уралмаше в Екатеринбурге ожидаются большие пробки из-за ремонта трамвайных путей. Его будут везти на развязке машины строителей космонавтов. Работы стартуют ровно в полночь 12 июня и завершатся только к 5 утра 17 июня. На время ремонта полностью закроют движение трамваев по проспекту Космонавтов между остановками улица Кузнецова и Педуниверситет. Для троллейбусов закроют участок Космонавтов от Победы до машиностроителей, а также по самой улице машиностроителей от проспекта Космонавтов до площади первой пятилетки, пишет Ядин. Основатель уральских пельменей, известный артист шоу Дмитрий Соколов, попросил уральцев помочь материально владельцу сгоревшей лесопилки в Дегтярске. Пожар почти уничтожил цех, а также готовую продукцию, склад древесины, сушильные камеры, станки и другое оборудование. Сотрудники, к счастью, не пострадали. Ущерб оценивают в 25 миллионов рублей. Предприятие принадлежит Сергею Коростелеву. Мужик хороший, надо помогать, в любом случае выручать. Такое горе у человека. Он кормил 25 семей, цитирует Дмитрия Соколова портал 66. На месте пожарища разбирают завалы сотрудники и волонтеры. Голливудского актера Рассела Кроу засняли на теннисе после экстремального похудения на 26 килограммов. В ролике звезда фильма «Гладиатор» в белых шортах, футболке бодро бегает по теннисному корту в Сиднее, сообщает Daily Mail. Читатели статьи отмечают, что фигура актера серьезно изменилась. Ранее, в феврале прошлого года, Рассел Кроу восхитил поклонников внешностью после похудения. Тогда он позировал в черном брючном костюме, рубашке в тон и лакированных туфлях, а также предстал в новом имидже с удлиненной прической и седой бородой, напоминает Лента.ру. Официальный доллар 70.79, евро 83.27.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Автомобильная столица Урала», автосалон «Дон Фэнк». На завтра, субботу, 23 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 20-24 тепла.
0: Реклама.
3: Что за новый кроссовер на парковке?
4: Dongfeng. Крутой салон, полный контроль движения, высокий клиренс и вместительный багажник. 197 лошадей, а расход всего 7,2 литра. Гарантия 5 лет. Убедись сам на тест-драйв. До 31 мая бери в рассрочку под 0,01% и подарки получишь. Звони 380-80-66. Березовский тракт 9. Автомобильная столица Урала.
5: Кредитор АО «Альфа-Банк». Подробности программы на сайте alfabank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Конечно, любовь на первом месте, а остальное дело наживное, как ты знаешь. Но, с другой стороны, финансовая поддержка в большом количестве было бы тоже неплохо. Винтаж со свеженькой вещицей, Малахит на Джем ФМ. Так или иначе, тебе гармоничного вечера пятницы. Пусть проходит с хорошим настроением и хорошей музыкой. Это с меня. Зовут DJ Dan, скоро Кайли Минок, еще раньше Джонни, а прямо сейчас со студио на Джем ФМ.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
6: Телефон рекламной службы Jam.FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam.FM.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Jam.FM.
10: Привет, Алексей Учитель поддержал желание Анны Пересильд окончить школу экстерном. В столице отгремела премия среди продюсеров кино и телевидения. Почетным гостем на мероприятии стал режиссер Алексей Учитель. Он пообщался с представителями СМИ, которые завели тему о его старшей дочери от актрисы Юлии Пересильд. Так они решили узнать у него о том, как он относится к решению девушки скорее окончить школу. Как оказалось, он не стал отговаривать дочь и даже поддержал ее в таком решении. Алексей Учитель прокомментировал ситуацию так. «Конечно, я за. А что плохого? Поступит, я надеюсь. Еще же тоже, вдруг примут, вдруг не примут, мало ли. Буду ли я протежировать? Она нас с мамой уже протежирует. У нее есть своя биография». Отмечу, что сейчас Анна Пересильд активно строит карьеру в кино, а за ее романом с певцом Ваней Дмитриенко следят миллионы. Она оканчивает 10 класс. Классно, когда родители поддерживают твое решение. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
9: Прогноз погоды на Jam.FM.
11: Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс», официальный дилер «Соуиз» на Сибирском тракте 24Б. На завтра, субботу, 23 мая, синоптики ЕКБ пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направления 3 до 8 метров в секунду, ночью до плюс 16, завтра днем 20-24 тепла. Также завтра в Риже, Краснотуринский рифте, тоже переменная, возможен дождь до плюс 25.
0: Реклама.
12: Выгодные цены? Было.
13: Специальные предложения? Было.
12: Выгодный трейд-ин? Это вообще как у всех.
13: А в Акаме при покупке нового современного кроссовера Соуиз техническое обслуживание в течение 3 лет бесплатно.
12: Кроссоверы Соуиз. Современный дизайн, полный привод, автомат, гарантия от производителя. Спешите в Акаме на Сибирский тракт 24Б. Отличия начинаются здесь.
14: ООО «Восток Моторс». Предложение до 31 мая текущего года при покупке автомобиля марки Соуиз. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
4: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
0: 235-0905.
5: Jam FM.
0: И снова музыка прямо сейчас.
6: 102.5. Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Президент Путин отреагировал на удар ВСУ по колледжу в Луганской Народной Республике. Он назвал эту атаку терактом неонацистской власти, подчеркнул, что она не была случайной. Никаких военных объектов рядом с общежитием колледжа в городе Старобельске нет, пишет агентство ТАСС. Также уточняет, что число погибших возросло до 6 человек, пострадали более 30, 15 числятся пропавшими без вести, они могут находиться под завалами общежития. Москва готовит официальное обращение по поводу этой атаки в ООН и в ОБСЕ. В Севастополе выписали из больницы первого школьника, пострадавшего при падении балкона. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Также готовят к выписке еще одну девочку. При этом один пострадавший перенаправлен на лечение в Москву на реанимобиле в стабильно тяжелом состоянии. В больницах Севастополя остаются 8 человек. Напомню, 20 мая в поселке Кача обрушился балкон школы на втором этаже, когда выпускники вышли на него фотографироваться. Губернатор обещал помочь ребятам сдать ЕГЭ. В частности, им выдадут аттестаты по среднему баллу без экзаменов и окажут помощь при поступлении в вузы. В центре Екатеринбурга сегодня вечером тушили огонь в торговом центре «Антей». Как сообщает Е1, ссылаясь на очевидцев, огонь потушили своими силами, но сотрудники все равно вызывали МЧС. Горело на крыше кафе. В МЧС уточнили, что горела летняя веранда. Площадь пожара составила 3 квадратных метра, никто не пострадал. Жара пришла на Средний Урал надолго. В выходные Росгидромет обещает плюс 26-29 днем, небольшие осадки. Далее с понедельника по среду также ожидается жара и небольшие дожди. Температура составит от 26 до 28 градусов днем. В четверг уже плюс 21. По ночам на следующей неделе будет тепло, плюс 15-17. Конец мая, начало июня ожидаются дождливыми и немного прохладнее. От 17 до 21 днем. Заморозков в прогнозах в ближайшие 2 недели нет. Этой весной жители Свердловской области сдали в банке почти 5 тонн монет на общую сумму 4 миллиона 200 тысяч рублей. Итоги так называемой монетной недели подвели в Уральском управлении Банка России. По сравнению с предыдущей акцией, которая прошла осенью 2025 года, количество сданных монет выросло на 3%, вес на 4%. Наибольшую долю среди сданной мелочи составили 10-рублевые монеты, далее следуют 10-копеечные и монеты номиналом 1 рубль, пишет Коммерсант Урал. Пентагон обнародовал новый массив данных об НЛО. В числе размещенных на сайте сведений видеозапись, где запечатлен непонятный летающий объект над Ираком от 1 мая 2022 года. В пояснении отмечается, что на пленке мог оказаться истребитель Су-27 или Су-35. Первую часть материалов об НЛО, напомню, Пентагон рассекретил 8 мая. Также в США ищут отставного генерала ВВС Уильяма Нила Максланда, который мог участвовать в изучении инопланетного аппарата, якобы упавшего в Розуэлле в 1947 году. Центробанк установил курсы валют на выходные. Доллар 71.21, евро 82.54.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». На завтра, субботу, 23 мая, синоптики в ЕКБ пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 20-24 тепла.
1: Реклама. Где срочно сделать рентген? Рентгенография 7 дней в неделю в Екатеринбургском медицинском центре на Шевченко 9. Единый телефон 379-07-70.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
7: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
4: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435 380 300.
2: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
6: Телефон рекламной службы Джем ФМ
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Джем ФМ.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Джем ФМ.
10: Привет! Певица Слава подогрела слухи о воссоединении с бывшим. Звезда спровоцировала слухи о воссоединении с Анатолием Данилицким. Как пишет Супер, ранее артистка расставалась с мужчиной из-за его измен. Но недавно мужчину заметили на вечеринке в честь дня рождения Славы. Кстати, накануне певица выложила в сеть совместное фото и подписала его так. Ой! Поклонники отреагировали на новость неоднозначно. Они считают, что это неправильно – возвращаться снова в те отношения, которые принесли лишь слезы и переживания. Они написали: «Ну зачем? Повторится все заново. Пожалуйста, только не говорите, что вы вместе». Она, похоже, его простила. Эх, жалко, когда женщина наступает на одни и те же грабли. Если что, страна в этот раз вас не простит. Анатолий, не обижай нашу девочку. Отмечу, что певица Слава и Анатолий Данилицкий познакомились в 2002 году в ресторане. На тот момент Анатолий был женат и воспитывал двух детей. Возможно, бывшие просто остались в хороших отношениях. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
9: Прогноз погоды на Джем ФМ.
11: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра, субботу, 23 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16. Завтра днем 20-24 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской Асбесте тоже переменная. Возможен дождь. До плюс 25.
0: Реклама.
12: Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
13: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
12: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: крепче, ближе, маг поближе, без остатка растворится.
1: На Джем ФМ.
2: Музыка и хорошее настроение.
1: На Джем ФМ.
2: На Джем ФМ.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, субботу, 23 мая, синоптики ЕКБ пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений 3 до 8 метров в секунду, ночью до плюс 16, завтра днем 20-24 тепла. Также завтра в Риже, Краснотуринский рифте, тоже переменная, возможен дождь до плюс 25.

0: FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.
3: Мой будильник.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: И снова музыка. Прямо сейчас. 102.5. Джим ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Анна Семенович рассказала, что в прошлом ее преследовали поклонники. Анна призналась, что не против того, чтобы мужчины писали ей сообщения. По словам певицы, это свидетельствует об их хорошем вкусе. Кроме того, сообщения в соцсетях она считает безобидными по сравнению с реальными преследованиями одержимых фанатов. Так Анна прокомментировала. Слава богу, сейчас все это не выходит за рамки социальных сетей и сообщений. Раньше действительно были те, кто перемещался за мной на гастролях, караулил у служебного входа и пытались передавать через менеджмент подарки, и не самые пристойные. Она также раскрыла, что не читает сообщения поклонников. На это у Анны попросту нет времени. Она дополнила. «Мне пишут много, пишут активно. Я женщина красивая и желанная. Понимаю их желание мне написать. И мы тоже». Анечка просто красавица. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, субботу, 23 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер в переменных направлениях от 3 до 8 метров в секунду, этой ночью до плюс 16, завтра днем 20-24 тепла. Также завтра в Первоуральске, по листом Туринской Асбестии, тоже переменная, возможен дождь, до плюс 25.
2: Jam.fm 102.5 Jam.fm.

0: FM.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит га.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук вступилась за свои новые отношения. Бывшая участница «Дома-2» вступилась за свои новые отношения и жениха на фоне неоднозначных комментариев. В личном блоге она призналась, что удивляется людям, которые, не зная ничего о личной жизни Ирины, позволяют себе высказываться на этот счет. Особенно возмущает Пинчук непрошенные советы. Она поделилась. «Как меня удивляют некоторые комментарии и сообщения. Люди делают выводы, дают советы, не знают ничего. Ни его лично, ни его поступков и действий, и уж тем более того, что происходит между нами». Впрочем, справедливо заметила Ирина, большая часть ее аудитории рада за нее. А с остальными придется смириться, ведь они были, есть и будут. Напомню, что на прошлой неделе Ирина Пинчук сообщила, что получила предложение руки и сердца и готовится выйти замуж. По словам экс-участницы скандальной телестройки, рядом с избранником она впервые почувствовала себя по-настоящему защищенной. Вероятно, именно поэтому она сказала «да», несмотря на то, что отношения начались совсем недавно. Ирина, не обращай внимания на хейт. Главное, что ты счастлива. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: FM.
1: Утром
0: Jam FM.
1: Днем
0: Jam FM.
1: Вечером
0: Jam FM.
1: Ночью
0: всегда Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствори.
1: Джем ФМ. Будильник всем.
2: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
3: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
0: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.
0: Я тебя люблю.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L-266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

плясал с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Джем FM.
1: Утром.
0: Джем FM.
1: Днем.
0: Джем FM.
1: Вечером.
0: Джем FM.
1: Ночью.
0: Всегда Джем FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствори.
1: Джем.
2: Джем FM.

FM. Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не твое.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.